0: слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет. Реклама. Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц за консоль. Активация именной карты ВБ-банка 30.06.2026. Имеются ограничения подробнее организации акций. Правила на сайте www.vbfizbank.ru. Реклама ООО «ВБ-банк».
0: Скидки в аптеках столички.
2: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
0: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
3: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша с 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
4: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. «Секрет императора» — это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» — это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.
0: Радиоканал 102.1. Для детей старше 16 лет.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон 321-102-1.
2: Любимое радио «Дача», исполните для меня, пожалуйста, песню «Без тебя, без тебя» Стаса Михайлова. Анна, спасибо.

0: слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.
1: Пять часов утра. Вы представляете, с вами на радио «Дача» Григорий Лепс.

просто хотелось чаще улыбаться. Как тогда? И почему-то каждая песня

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Если ваш поезд ушел, вы всегда можете долететь самолетом.
0: Это радио «Дача».

0: Кабельное ТВ плюс интернет за 370 рублей в месяц. Бесплатная приостановка в дачный сезон. Теленет Самара. 200-09-09. Подробности на сайте telenettv.ru.
1: Дяди, тети, очень важно! Объявляем распродажу! Став

0: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
1: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
0: По будням в 6.30 и 8.30, по выходным в 8.30. Слушайте астрологические советы на радио «Дача». Реклама.
2: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
3: Просто так.
2: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
4: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц за конца лета при активации ледовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее об организации акции и правилах на сайте www.finsbank.ru. Реклама ООО «ВБ-банк».
5: Скидки в аптеках столички.
6: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
7: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
8: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
9: Общий срок проведения розыгрыша с 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
10: Самый простой способ – ничего не менять. Продолжать просыпаться ночами по нужде. Бояться выпить лишнюю чашку чая перед выходом из дома, метаться по улице в поисках туалета. Для мужчин после 50 это часто становится нормой. И мужчина думает, само пройдет. Не пройдет. Без поддержки ваша предстательная железа работает на износ, что может привести к необратимым последствиям. Поддержите свою предстательную железу. Попробуйте «Простатодинон» – французскую формулу для мужчин. Получите «Простатодинон» бесплатно. Просто позвоните звездочка 2023 и узнайте, как это сделать. Звездочка 2023. В основе простатодинон компоненты, известные своей бережной заботой о предстательной железе, о ее размере и функциях, в том числе половых и мочеиспускании. Простата – второе сердце мужчины. Когда оно работает в четком ритме, вы спите спокойно и чувствуете себя уверенно. И неважно, сколько вам лет. Попробуйте простатодинон. Ощутите комфорт и уверенность в себе, в своем теле, в своей мужской силе, независимо от возраста. Получите простатодинон абсолютно бесплатно. Позвоните звездочка 2023 и узнайте, как это сделать. Звездочка 2023. Все звонки по России бесплатные и анонимные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Изумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.

0: для детей старше 16 лет.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон 321-102-1.
3: Здравствуйте, дорогая радиодача. Меня зовут Оксана. Очень хотелось бы послушать песню «Руки вверх». Заранее спасибо.

шепчет мне нежно дождь. Знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это была б не ты, но рядом с ним ты идешь. Я ж тебя так любил, так любил.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 7763457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет. Самаре 6 часов утра. Вы слушаете «Радио Дача». Прямо сейчас

0: Привет, это Егор Крид, и ты слушаешь радио «Дача».
1: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
2: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал

0: для детей старше 16 лет.
1: Погода.
2: Сейчас в Самаре плюс 9, ветер юго-западный, слабый, с порывами, давление нормальное. По данным Яндекс.Погоды, днем ясный, до 24. Пока 9. Начинаем новый день в компании «Радио Дача».
3: Реклама. Кабельное ТВ за 130 рублей в месяц. Бесплатная приостановка в дачный сезон. Теленет Самара. 200 09 09. Подробности на сайте telenettv.ru.
4: Дяди, тети, очень важно. Объявляем распродажу. Ставьте.

0: 8-7-3-5-ру.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 212-99-90. Вы слушаете «Радио «Дача». Для слушателей старше 16 лет.

0: Гороскоп на Радио Дача.
1: Этим утром на радиодаче «Гороскоп» узнаем, как прожить этот день правильно. 5 мая, вторник. День подталкивает к движению и новым решениям. Овны, стрельцы и водолеи почувствуют, что готовы прервать привычный сценарий. Возможны необычные идеи, желание изменить план или попробовать что-то новое. Тельцы, раки и весы будут особенно чувствительны к атмосфере вокруг себя. Не исключены важные разговоры, связанные с личной жизнью или отношениями. Девы, козероги и скорпионы смогут сосредоточиться на практической стороне жизни. Это хороший день для серьезных решений, финансовых расчетов и рабочих вопросов. Не стоит откладывать разговоры, которые давно назрели. Близнецы, львы и рыбы могут столкнуться с неожиданными изменениями в планах. Лучше не цепляться за жесткий график. Гибкость сегодня принесет больше пользы.
0: Гороскоп на радио Дача. Каждое утро. Не пропустите.

0: Дачные объявления.
1: Радио «Дача Самара» проводит творческий конкурс. Нарисуйте со своими детьми и внуками в возрасте от 7 до 12 лет картину на тему «Одна страна, тысяча красок» в честь Года единства народов России. До 10 мая выкладывайте фотографии работ в специальный альбом в группе ВКонтакте «Радио «Дача Самара». Финалисты получат замечательные подарки, а лучшие работы будут представлены на специальной выставке «Радио «Дача» в парке имени Гагарина». Подробности в группе ВКонтакте «Радио «Дача Самара». 16+.
2: Реклама. Жилой комплекс «Ласточка» в Самаре. Весенний старт к новой высоте. Скидка 300 тысяч рублей на видовые квартиры. Только в апреле и мае. Звоните 8-846-275-2525. Застройщик специализированный застройщик «Эскат Девелопмент». Акция действует с 1 апреля по 31 мая 2026 года. Скидка в размере 300 тысяч рублей предоставляется застройщикам на квартиры, расположенные с 20 по 23 этаж строящегося объекта недвижимости. Не суммируется с другими акциями. Подробная информация об организации акции, условиях ее проведения, количестве и перечне квартир, участвующих в акции на сайте www.lastochka.ru. Проектная декларация на сайте www.lastochka.dom.rf. Не оферта. 18+.
3: Комплексная диагностика зубов, стоматология, Реавиз. Консультация, диагностика, составление плана лечения. Всего за 1990 рублей. Улыбка вашей мечты по доступным ценам. Подробности по телефону 321-0707. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Реклама медицинский университет Реавиз.
4: Природа следует своим законам. Суровая зима позади, наступает весна. Время года, когда очень хорошо начинать что-то новое. Начните новую жизнь в жилых кварталах «Легенда». До конца мая от 99 тысяч рублей за квадратный метр за собственную квартиру. Широкоформатное остекление, высокие потолки, продуманные планировки, своя котельная. Дом сдан. Звоните и записывайтесь на экскурсии. 8-846-379-25-25. Создайте свою легенду. Жилые кварталы «Легенда». Новый уровень комфорта по доступной цене.
5: Акция с 28 апреля по 30 мая 2026 года. Не оферта. Число квартир, участвующих в акции, ограничено. Подробности на сайте victorco.ru.
6: Хватай подарки за покупки. Приходи за покупками в «Аврора Молл». Играй и участвуй в акции. Больше покупок, больше подарков. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
5: Срок акции с 6 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности об организации акции, правила, количество призов, срок, месте порядка и получение на aurora.ru. 18+.
7: Агентство недвижимости Ивановой Дарьи – это надежность и репутация, проверенная временем. Все виды риэлторских и юридических услуг в недвижимости. Звоните 203-11-11.
8: Ох, где нацвали! Вы слышали радостную новость? В Мушмуле живая музыка и выступления артистов каждый вечер.
9: Что, и в понедельник?
8: И в понедельник, и во вторник, и вообще каждый вечер. Устроим праздник в любой удобный день. Звони, бронируй стол на свой день рождения или свадьбу со скидкой 20%. Телефон 205-53-43. А живая музыка и танцы в Мушмуле совершенно бесплатны. И даже в четверг.
10: Гранит памяти. Качество на совесть. Памятник из гранита. Все под ключ за 59 900. Звоните 249-99-89. Сайт granitpamyati.ru.
11: Дяди, тети, очень важно. Объявляем распродажу. Ставьте

0: громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
2: Скидки в аптеках столички.
3: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
2: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
4: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ядра в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее об организации акции и правила на сайте vb-банк.ру. Реклама ООО ВБ-банк.
5: От вредителей. АЛЛАТАР. Двойной удар. Быстро действует и долго защищает. АЛЛАТАР.
6: Любовь здесь проходит проверку.
7: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
8: 16+.
9: Мазь походную народ берет на дачу и в поход. Природные эфирные масла, натуральные растительные экстракты. Мазь походная. Потрясающий эффект.
10: Будь подвижным, энергичным. С гелем «Активист». Двигайся легко, свободно. С гелем «Активист». С гелем «Активист» в активную жизнь.
11: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Сергей Лазарев, Лолита, Люся Чеботина, Владимир Пресняков, Полина Гагарина. Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение».
12: Категория 16+.
13: От колорадского жука «Карадо». Теперь с усиленным эффектом. Действует надежно. Карада.
14: Удобрение серии «Здравень». Идеальный выбор для подкормки растений. «Здравень». Экономично и просто. «Здравень» — это выгодно.
15: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра. Тройной удар. Жукобор Экстра. Конец всем вредителям.
16: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть.
17: Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь.
18: Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
19: От болезней и вредителей картофель защитит. Препарат надежный под названием «Клубнищит».
20: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом, без химии. Он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» — это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.

0: Вы слушаете 102.1. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ТУ-63-008-48. Для детей старше 16 лет.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон 321-102.1.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Елена. Я хочу поздравить нашу маму Нину Алексеевну с днем рождения, пожелать ей здоровья и поставить для нее песню Антонова «Море-море». Спасибо, радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать мукосат и живите в движении.
2: Мукосат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукосат капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы мукосат.
3: БАД не является лекарственным средством.
4: В Самаре 7 часов утра. Вы слушаете «Радио Дача».

0: Новости.
1: В России запретили использовать ИИ-изображения людей в агитации. Крылья Советов 10 мая сыграют с Оренбургом. Английский язык стал самым любимым предметом школьников. Это новости на радио «Дача» в студии. Любовь Климова. Доброе утро. Владимир Путин подписал закон, регулирующий использование искусственного интеллекта в ходе избирательных кампаний. Документ, вносящий правки в законы о выборах и гарантиях избирательных прав, запрещает использование в агитации сгенерированных нейросетями изображений и голосов людей. Об этом пишет «Парламентская газета». Согласно закону, под запрет попадают даже вымышленные или умершие личности. Исключение сделано только для самих кандидатов и лиц, предоставивших письменное согласие на использование их цифровых копий. В воскресенье 10 мая «Крылья Советов» сыграют с Оренбургом. Об этом сообщили в пресс-службе Самарского клуба. Матч в рамках 29-го тура российской премьер-лиги состоится в Оренбурге и начнется в 13:30. Согласно результатам исследования, на которое ссылается газета «Ру», английский язык возглавил рейтинг симпатий учащихся. Его выбрали 49% опрошенных. На втором месте с минимальным отставанием оказалось обществознание. В пятерку лидеров также вошли биология, математика и русский язык. 65% респондентов признались, что интерес к занятиям проснулся благодаря поддержке учителя и понятному объяснению материала. Столько же участников опроса отметили важность увлекательности тем и современного формата уроков. Наименьший интерес школьники проявляют к физике, химии и информатике. Сейчас в Самаре плюс 11. По данным Яндекс.Погоды, сегодня ясно. Температура воздуха днем плюс 24. Следующий выпуск новостей слушайте в 8 часов. Далее в эфире «Радио Дача» ваши любимые песни.
0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет. Прямо сейчас

забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой, я больше не буду бегать за тобой. Ты похожая на сон.

0: для детей старше 16 лет. Погода.
1: Сейчас в Самаре плюс 11, ветер юго-западный, слабый, с порывами давления. Нормальная, по данным Яндекс.Погоды, днем ясный, 24 градуса. Пока 11. Радио «Дача» желает вам отличного настроения этим утром.
0: Дачные объявления. Радио «Дача Самара» проводит творческий конкурс. Нарисуйте со своими детьми и внуками в возрасте от 7 до 12 лет картину на тему «Одна страна, тысяча красок» в честь Года единства народов России. До 10 мая выкладывайте фотографии работ в специальный альбом в группе ВКонтакте «Радио Дача Самара». Финалисты получат замечательные подарки, а лучшие работы будут представлены на специальной выставке «Радио Дача» в парке имени Гагарина. Подробности в группе ВКонтакте «Радио Дача Самара». 16+.
2: Реклама. Хозтовары, все для дома. Цены скромные, выбор огромный.
3: Все для дачи и для дома есть в любое время года. Тачки, емкости и грабли, и поливка, и лопаты.
2: Качество отличное, экономия приличная. Компания «Мегапластик». Для дома праздник. Товарная 4А.
4: Супер акция в «Галамарт». С 1 по 31 мая скажи на кассе «Май» и получи скидку 20% на белые ценники. Подробности уточняйте у сотрудников магазинов в городе Самаре и городе Тольятти.
5: Агентство недвижимости «Иванова и Дари» – это надежность и репутация, проверенная временем. Все виды риэлторских и юридических услуг в недвижимости. Звоните 203 11 11.
6: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте!

0: Подскоу. Друзья, 30 мая Самарская областная научная библиотека проводит фестиваль «Время читать. Игра в классики». Встречи с известными писателями, выступления лучших самарских музыкантов, театральный марафон, познавательные программы, а главное – книги. Весь день с утра до вечера. Проспект Ленина, 14А. Добро пожаловать! 0+.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 212-9990. Вы слушаете «Радио «Дача». Для слушателей старше 16 лет.

0: Лунный календарь на радио Дача.
1: 18-й день лунного цикла на календаре. Все происходящее сегодня с людьми и вокруг них является в некотором смысле зеркалом внутреннего состояния. Энергетика суток делает многих пассивными и даже ленивыми, оно и ясно после предыдущего бурного дня. Сегодня не стоит поддаваться чужому влиянию или подражать кому-то. Люди настроены говорить правду во всех сферах общения.
2: Спонсор ООО CSC ЛТД. Халин Стронг. Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте Халин Стронг для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов халина и гинка белова способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. Халин Стронг. Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
0: Лунный календарь на радио Дача.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Сначала ты работаешь на репутацию, а потом тебя уже с такой репутацией никуда не берут.
0: Это «Радио Дача».

0: Радиоканал 102.1. Для детей старше 16 лет. Погода.
1: Сейчас на море плюс 12, ветер юго-западный, слабый, с порывами, давление нормальное. По данным Яндекс.Погоды, днем ясно и 24 градуса. Пока 12. Радио «Дача» желает вам бодрого утра.
2: Становится выше, ярче, динамичнее. Здесь хочется развиваться и строить планы на будущее. Все, что нужно для комфортной и счастливой жизни. Квартиры в ЖК «Уют-парк» от 3 миллионов 400 тысяч рублей. Узнайте по телефону 331-3000. Застройщик АО «Закушлив проект Самара». Многоэтажные жилые дома А53.3. Жилой комплекс «Уют-парк». Подробности на сайте кушлив-проект.ру. Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Информация носит ознакомительный характер и не является публичной
3: оферта. Комплексная диагностика зубов, стоматологии «Реавиз». Консультация, диагностика, составление плана лечения. Всего за 1990 рублей. Улыбка вашей мечты по доступным ценам. Подробности по телефону 321-0707. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Реклама «Медицинский университет Реавиз».
2: Квартиры комфорт-класса от 5 миллионов 900 тысяч рублей в жилом комплексе «Ласточка» в Самаре. Высокий уровень комфорта, 3 уровня паркинга, закрытый двор и парк в 5 минутах от дома. Взмывайте над привычным. Звоните 8-846-275-25-25. Застройщик ООО «СЗК Каскад Девелопмент». Цена 5 миллионов 900 тысяч рублей, указано в однокомнатную квартиру площадью 35,2 квадратных метра на пятом этаже. Количество квартир ограничено. Приложение действительно при условии наличия квартир. Подробности на gk-lastochka.ru. Проектная декларация на сайте nash.dom.ru. Не оферта. 18+.
4: Хватай подарки за покупки. Приходи за покупками в «Аврора Молл». Играй и участвуй в акции. Больше покупок, больше подарков. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
5: Срок акции 6 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности об организации акции, правила, количество призов, срок, месте, порядки, получение на aurora.ru. 18+.
6: Для строительства новых объектов корпорация «Виктор Эко» ищет каменщиков, отделочников, фасадчиков, кровельщиков, монтажников, водителей, разнорабочих. 25 лет на рынке девелопмента. Официальное трудоустройство. Высокая заработная плата. Телефон в Самаре 846-379-2518.
7: Мечтаешь попасть на премию Муз-ТВ 2026? Лови крутой билет! Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и тапай в своем смартфоне. Натапал больше всех за день? Забирай крутые призы. Мерч Муз-ТВ и музыкальные подписки. А самый активный по итогам недели отправится на премию Муз-ТВ 6 июня в Москву с перелетом и проживанием. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Подробности о сроках и правилах проведения акции на сайте muz-tv.ru. Категория 18+.
8: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте на

0: 3.com.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 212-9990. Вы слушаете «Радио «Дача». Для слушателей старше 16 лет.

0: менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Минсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Минсе! Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе – жизнь без паузы. Минсе! Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
1: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
3: Каждая прогулка – опасная миссия. Клещи и блохи ждут на каждом шагу. Но ваша собака всегда под защитой. Таблетки Tix-Free – это вкусная и бережная защита от блох и клещей на 90 дней. С Tix-Free ваша собака в полной безопасности.
2: Подробности на tixfree.ru.
4: Tix-Free. 90 дней без блох и клещей.
5: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
6: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
7: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лобаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
8: Растения балуются? Всыпем по полной удобрений от Green Life. С Green Life даже самые капризные растения станут послушными. Спрашивайте удобрения Green Life в магазинах города. Green Life. Реально. Натурально.
9: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц. Заканчивается активация единой карты ВБ-банка до 30.06.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее об организации акций. Правила на сайте www.vbfizbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
10: От вредителей. Алатар. Двойной удар. Быстро действует и долго защищает. Алатар.
11: Муз-ТВ представляет. Дача зовет, Муз-ТВ поет. Включай сочные и спелые хиты от Радио Дача, чтобы мангал горел ярче, а гамак качался веселее.
12: Дачный плейлист Радио Дача на Муз-ТВ.
13: Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву?
14: Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача.
15: Дачный плейлист Радио Дача.
16: В четверг в 9 утра. Категория 16+.
17: Мазь походную народ берет на дачу и в поход. Природные эфирные масла, натуральные растительные экстракты. Мазь походная. Потрясающий эффект.
18: Будь подвижным, энергичным. С гелем «Активист». Двигайся легко, свободно. С гелем «Активист». С гелем «Активист» в активную жизнь.
19: Жук колорадский ко всему привык. Чем потравить прожорливого гада? Мы знаем, что жучару победит. С усиленным эффектом наш Карада.
20: Удобрение серии «Здравень». Идеальный выбор для подкормки растений. «Здравень». Экономично и просто. «Здравень» — это выгодно.
21: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют. «Жукобор Экстра». Тройной удар. «Жукобор Экстра». Конец всем вредителям.
22: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
23: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. «Белек», Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре.
24: Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: Радиоканал 102.1. Для детей старше 16 лет. На радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Спонсор программы ИП Базарного Светлана Николаевна. Запомни сам, передай друзьям. За добротным матрасом в Славянский базар.
3: Товарищ, дача не за горами. Матрасы берем в Славянском базаре. Из ваты и пенополиуретана. В съемном чехле и размеры что надо. Славянский базар. Полезный товар. Свободы 77 и Минская 25.
0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон 321-102-1.
4: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Алексей. Я хочу передать привет своей жене Олесе. Очень люблю и заказали на нее песню «9 хризантем». Олесенька, ты моя самая лучшая, моя самая любимая. А вам, радио «Дача», большое спасибо.

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Мукасат для лечения ваших суставов и позвоночника, остеохондроза и остеоартроза.
1: Встать и не скрипеть, нагнуться и не хрустеть. Суставы просят свободы, спина – движение.
2: Мукасат мазь для лечения суставов и позвоночника, остеохондроза и остеоартроза.
1: Мукасат тормозит разрушение хряща и помогает ему восстановиться.
2: А еще увеличивает подвижность суставов. Мукасат мазь.
3: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
4: В Самаре 8 часов утра. Вы слушаете «Радио Дача».

0: Мошенники стали предлагать ветеранам выплаты к 9 мая. В России появятся передвижные аптеки. В Самарской области подвели итоги проверок на дорогах с 1 по 3 мая. Это новости на радио «Дача». В студии Любовь Климова. Доброе утро. В России зафиксирована новая волна мошенничества. Аферисты предлагают ветеранам получить праздничные выплаты, представляясь сотрудниками социального фонда. Как сообщают РИА Новости, цель злоумышленников – получить СМС-код от жертвы. С помощью этого кода преступники могут подтвердить банковскую операцию или получить доступ к личному кабинету на госпорталах, что ведет к потере сбережений и персональных данных. Эксперты напомнили, что все официальные выплаты приходят ветеранам автоматически. Требование продиктовать код по телефону – это 100% признак мошенничества. Президент Владимир Путин подписал закон о проведении 3-летнего эксперимента по торговле лекарствами в мобильных аптечных пунктах. Пилотный проект пройдет с 1 сентября 2026 года по 1 сентября 2029. Передвижные аптеки будут работать в населенных пунктах, где отсутствуют стационарные аптечные пункты. Региональная госавтоинспекция обнародовала статистику правонарушений за первые праздничные выходные мая. По данным ведомства, за 3 дня на дорогах области было задержано 77 водителей, управлявших транспортом в нетрезвом виде. Особое внимание уделялось пассивной безопасности. К административной ответственности привлечены 143 человека за непристегнутые ремни и 58 за нарушение правил перевозки детей. Кроме того, инспекторы зафиксировали 49 нарушений со стороны пешеходов. Сейчас в Самаре плюс 14. По данным Яндекс.Погоды, сегодня ясно. Температура воздуха днем плюс 24. Следующий выпуск новостей слушайте в 9 часов. Далее в эфире «Радио Дача» ваши любимые песни.
1: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.

0: Короче.
1: Всем привет, с вами Дмитрий Колдун. Представляю вам свою новую песню «Музыка моя». Уверен, она станет отличным дополнением вашего хорошего настроения. Слушайте новинку на радио «Дача».

0: Радиоканал 102.1. Для детей старше 16 лет. Погода.
1: Сейчас в Самаре плюс 14. Ветер юго-западный, слабый, с порывами, давление нормальное. По данным Яндекс.Погоды, днем ясный, 24 градуса. Пока 14. Радио Дача желает вам доброго утра.
2: Товарная 4А. База Мегапластик. Все хозяйственные товары в одном месте. Товарная 4А. База Мегапластик.
3: Город меняется, становится выше, ярче, динамичнее. Здесь хочется развиваться и строить планы на будущее. Все, что нужно для комфортной и счастливой жизни. Квартиры в ЖК «Уют-парк» от 3 миллионов 400 тысяч рублей. Узнайте по телефону 331-3000. Застройщик АО «Кошелев проект Самара». Многоэтажные жилые дома А55.3. Жилой комплекс «Уют-парк». Подробности на сайте «Кошелев-проект.ру». Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Информация носит относительный характер и не является публичной
4: офертой. Мечтаете о доме, в который хочется возвращаться? Воплотите мечту в реальность с обоями «Виктория Стенова». Фирменный магазин обоев «Виктория Стенова». Цены от производителя от 900 рублей. Весеннее обновление. Спешите. Торговый центр «Гудок», минус первый этаж. Рядом с гипермаркетом «Лента».
5: Для строительства новых объектов корпорация «Виктор и Ко» ищет каменщиков, отделочников, фасадчиков, кровельщиков, монтажников, водителей, разнорабочих. 25 лет на рынке девелопмента. Официальное трудоустройство. Высокая заработная плата. Телефон в Самаре 846-379-2518.
6: Долгожданный, любимый наш Стас Михайлов.
7: Для тебя рассветы и туман.
6: 100% хиты и новые песни. В юбилейной программе «Все для тебя». 22 и 23 мая в филармонии. Билеты на сайте концертсамара.ру.
8: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, строительщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
9: Пришло время взглянуть на мир по-новому.
10: Весь май в салонах «Корт Оптика». Очки для зрения на заказ за 1690 рублей. Все включено. Оправы, линзы и изготовление. «Корт Оптика». Подробности акции у консультантов в салоне. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Диван «Еврокнижка» за 15 500 рублей от Дубрава Мебель РФ. Диваны в наличии и под заказ более 100 моделей. На выбор более 1000 видов обивки. Различные наполнения. Мягкие уголки для кухонь, офисов и клиентских зон. Дубрава Мебель РФ. Поселок Петра Дубрава, Садовая, 31.
12: В попытке удержать фронт немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя». 9 мая на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
13: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 212-9990.
0: Вы слушаете «Радио «Дача».
14: Для слушателей старше 16 лет.

0: Радиодача.
1: Радиодача, гороскоп на вторник. Сегодня день подталкивает к движению и новым решениям. Овны, стрельцы и водолеи почувствуют, что готовы прервать привычный сценарий. Возможны неожиданные идеи, желание изменить планы или попробовать что-то новое. Тельцы, раки и весы будут особенно чувствительны к атмосфере вокруг себя. Не исключены важные разговоры, связанные с личной жизнью или отношениями. Девы, козероги и скорпионы смогут сосредоточиться на практической стороне жизни. Это хороший день для серьезных решений, финансовых расчетов и рабочих вопросов. Не стоит откладывать разговоры, которые давно назрели. Близнецы, львы и рыбы могут столкнуться с неожиданными изменениями в планах. Лучше не цепляться за жесткий график, гибкость сегодня принесет больше пользы.
2: Спонсор ООО CSC LTD. Халин Стронг. Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте Халин Стронг для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов халина и гинкго биллоба способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. Халин Стронг. Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
0: Гороскоп на радио Дача.

0: Радиоканал 102.1. Для детей старше 16 лет. Погода.
1: Сейчас в Самаре плюс 15. Ветер юго-западный слабый, с порывами, давление нормальное. По данным Яндекс.Погоды, днем ясный, 24 градуса. Пока 15. Начните и проведите этот день в компании «Радио Дача».
0: Реклама.
2: Как приходим на батуты, не сидится ни минуты. Детям классно, безопасно, а родителям прекрасно. Комплекс батутов со знаменитым воздушным желе в аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
3: Жилой комплекс «Ласточка» в Самаре. Весенний старт к новой высоте. Скидка 300 тысяч рублей на видовые квартиры. Только в апреле и мае. Звоните 8-846-275-2525. Застройщик специализированный застройщик «Эскат Девелопмент». Акция действует с 1 апреля по 31 мая 2026 года. Скидка в размере 300 тысяч рублей предоставляется застройщикам на квартиры, расположенные с 20 по 23 этаж строящегося объекта недвижимости. Не суммируется с другими акциями. Подробная информация об организации акции, условиях ее проведения, количестве и перечне квартир, участвующих в акции на сайте www.ласточка.ру. Проектная декларация на сайте www.ласточка.дом.рф. Не оферта, 18+.
4: Вах, где нацвали! Вы слышали радостную новость? В Мушмуле живая музыка и выступления артистов каждый вечер.
5: Что, и в понедельник?
4: И в понедельник, и во вторник, и вообще каждый вечер. Устроим праздник в любой удобный день. Звони, бронируй стол на свой день рождения или свадьбу со скидкой 20%. Телефон 205-53-43. А живая музыка и танцы в Мушмуле совершенно бесплатные.
5: И даже в четверг.
6: Природа следует своим законам. Суровая зима позади, наступает весна. Время года, когда очень хорошо начинать что-то новое. Начните новую жизнь в жилых кварталах «Легенда». До конца мая от 99 тысяч рублей за квадратный метр за собственную квартиру. Широкоформатное остекление, высокие потолки, продуманные планировки, своя котельная. Дом сдан. Звоните и записывайтесь на экскурсии. 8-846-379-25-25. Создайте свою легенду. Жилые кварталы «Легенда». Новый уровень комфорта по доступной цене.
7: Акция с 28 апреля по 30 мая 2026 года. Не оферта. Число квартир, участвующих в акции, ограничено. Подробности на сайте victorco.ru.
0: Чудесные праздники для любимых в Самарском. Отдых, оздоровление, новые СПА-программы. В выходные действуют специальные предложения. Курортный отель «Самарский». С заботой о вас. 9 просека. Телефон бронирования 226-50-71. Акция действует до 10 мая.
8: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
9: Кабельное ТВ плюс интернет за 370 рублей в месяц. Бесплатная приостановка в дачный сезон. Теленет Самара. 200 09 09. Подробности на сайте telenettv.ru.
10: Только по 17 мая. Квас «Желтая бочка» 3,5 литра. 199 рублей 90 копеек. Цыпленок табака «Наша птичка» 178 рублей 90 копеек за килограмм. В гипермаркетах низких цен «Маяк».
11: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер «Пикашур Про» для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: История одного подвига. Известные артисты расскажут о подвигах своих великих предков.
13: Это история нашей семьи.
12: На Пятом канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
0: Радио Дача. Телефон рекламной службы.
14: 212-9990.
0: Вы слушаете Радио Дача. Для слушателей старше 16 лет.

0: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
1: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
2: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
0: В дороге,
1: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Ва-банга! Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
4: Общий срок проведения розыгрыша с 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
5: Недвижимость подбирается, маркетплейс строится, путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, МВидео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
6: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
7: А давай. Только шашлык еще возьмем.
6: А где самый вкусный?
7: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик. 100% гарантия качества.
8: Чижик.
9: Подробности на сайте чижик.клаб.
10: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
11: На улице, в лесу или в квартире клещи, блохи и другие паразиты чувствуют себя как дома. Поэтому важно вовремя обезопасить себя и своего питомца. Препарат TixFly – надежное проверенное средство для профилактики пироплазмоза, дирофиляриоза, анаплазмоза и боррелиоза. TixFly отлично справится с лечением зудневой чесотки и паразитарных отитов у ваших питомцев. Одна вкусная таблетка TixFly защищает на целых 90 дней.
12: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
13: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
14: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
15: Просто так.
14: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
4: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц за конца лета при активации ледовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее организация акции и правила на сайте www.vbdefisbank.ru. Реклама ООО «ВБ-банк».
16: Скидки в аптеках столички.
17: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
16: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
18: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
19: От вредителей «АЛЛАТАР» – двойной удар. Быстро действует и долго защищает. «АЛЛАТАР».
20: Колорадский жук атакует. Старые средства не действуют. «Жукобор Экстра». Тройной удар. «Жукобор Экстра». Конец всем вредителям.
21: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть.
22: Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь.
23: Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
24: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
25: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
24: Михаил Шуфутинский.
26: Марджанча, Марджанча, где же ты, где?
25: Юлианна Караулова.
24: Отпетые мошенники.
27: Люби меня, люби. Жарким огнем.
24: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
25: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: для детей старше 16 лет.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
0: Спонсор рубрики АО «Суточно».
3: Квартира.

0: круглосуточно ровно.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон 321-102-1.
3: Здравствуйте, дорогой радио «Дача». Я прошу для меня и моих подруг поставить песню «Волчица». Своим подругам я пожелаю хорошего настроения, радости. А вам, радио «Дача»...

0: Круглосуточно.ру.
1: В Самаре 9 часов утра. Вы слушаете «Радио Дача».

0: новости.
1: Все государственные вузы перешли на цифровые студенческие билеты. Послеродовое восстановление может стать бесплатным. Россияне переключились на горящие путевки. Это новости на радио «Дача», в студии Любовь Климова. Доброе утро. В России завершился процесс цифровизации студенческих документов в государственных вузах. Теперь все университеты обязаны передавать данные о студентах в государственную информационную систему. Об этом сообщил замминистра науки и высшего образования Андрей Амельчук. Цифровой студенческий билет позволяет учащимся подтверждать свой статус через смартфон. Председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов выступил с инициативой расширить программу обязательного медицинского страхования за счет услуг по восстановлению женщин после родов. Депутат предлагает сделать отдых и медицинскую реабилитацию доступными за счет государственных средств. Об этом сообщают РИА Новости. По словам парламентария, система ОМС, формируемая из отчислений работающих граждан, должна обеспечивать молодым матерям возможность профессионального восстановления здоровья, включая коррекцию косметических дефектов. Российские туристы стали на 15% чаще бронировать горящие предложения на майские праздники по сравнению с прошлым годом. Как сообщают РИА Новости, эксперты отрасли отмечают стабильный, но умеренный интерес к таким турам. В топе востребованных зарубежных направлений остаются Турция, Египет и Абхазия. А среди стран Азии лидируют Китай и Вьетнам. Также зафиксирован рост спроса на спонтанные поездки внутри России. Сейчас в Самаре плюс 17. По данным Яндекс.Погоды, сегодня ясно. Температура воздуха днем плюс 24. Следующий выпуск новостей слушайте в 10 часов. Далее в эфире «Радио Дача». Ваши любимые песни.
0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
2: Много музыки и мало слов. Этим утром на «Радио Дача».

0: для детей старше 16 лет. Погода.
1: Сейчас в Самаре плюс 17. Ветер юго-западный, слабый, с порывами, давление нормальное. По данным Яндекс.Погоды, днем ясно и 24 градуса. Пока 17. Радио «Дача» желает вам отличного вторника.
2: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая масло сливочное традиционное «Северная долина» 129 рублей 99 копеек за 160 граммов. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
3: Агентство недвижимости Ивановой Дарьи – это надежность и репутация, проверенная временем. Все виды риэлторских и юридических услуг в недвижимости. Звоните 203 11 11.
4: Суперакция в Галамарт. С 1 по 31 мая скажи на кассе «Май» и получи скидку 20% на белые ценники. Подробности уточняйте у сотрудников магазинов в городе Самаре и городе Тольятти.
5: Хотите новую квартиру, но семейная и IT-ипотека вам не подходят? В доме у Космопорта 2 ипотека 11,9% для всех. Всего 11,9% для всех, всех, всех. И для вас, конечно. Акция действует на 2- и 3-комнатные квартиры до 1 июня 2026 года.
6: Полная стоимость кредита от 19,391% до 20,323%. Ставка 11,9% годовых устанавливается по кредитному договору, заключенному с целью оплаты приобретения квартиры по договору долевого участия на весь срок кредита. И отсутствие личного страхования, процентная ставка увеличивается на 1 процентный пункт. Первоначальный взнос от 50% срока 3 до 30 лет. Валюта кредит рубль. Универсальная лицензия Банка России номер 2312 от 12 декабря 2018 года. Предложение не является публичной офертой. Застройщик ООО «СЗ Архитектор». Декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Дяди, тети, очень важно. Объявляем распродажу. Ставьте

0: 3.com. Друзья, 30 мая Самарская областная научная библиотека проводит фестиваль «Время читать. Игра в классики». Встречи с известными писателями, выступления лучших самарских музыкантов, театральный марафон, познавательные программы, а главное – книги. Весь день с утра до вечера. Проспект Ленина, 14А. Добро пожаловать! 0+.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 212-9990. Вы слушаете «Радио «Дача». Для слушателей старше 16 лет.

0: праздник каждый день на радио «Дача».
1: Ежегодно 5 мая в России отмечается День водолаза. Этот профессиональный праздник был включен в реестр российских памятных дат указом президента Российской Федерации в 2002 году по ходатайству представителей водолазных организаций, служб и структурных подразделений различных министерств и ведомств. Датой для учреждения праздника послужило важное историческое событие. В 1882 году по указу императора Александра III в Кронштадте была основана первая в мире водолазная школа. Водолазное дело является достаточно сложной и опасной профессией, поэтому к человеку, занимающемуся данной деятельностью, предъявляются серьезные требования. Помимо профессионального мастерства, водолаз должен обладать стрессоустойчивостью, спокойным и взвешенным характером, хорошим слухом, внятной речью и, конечно же, физической выносливостью. Все это не может не вызывать уважения.
0: Праздник каждый день на радио «Дача».

0: Реклама.
1: Комплексная диагностика зубов стоматологии Реавиз. Консультация, диагностика, составление плана лечения. Всего за 1990 рублей. Улыбка вашей мечты по доступным ценам. Подробности по телефону 321-0707. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Реклама Медицинский университет Реавиз.
0: Природа следует своим законам. Суровая зима позади, наступает весна. Время года, когда очень хорошо начинать что-то новое. Начните новую жизнь в жилых кварталах «Легенда». До конца мая от 99 тысяч рублей за квадратный метр за собственную квартиру. Широкоформатное остекление, высокие потолки, продуманные планировки, своя котельная. Дом сдан. Звоните и записывайтесь на экскурсии. 8 846 379 25 25. Создайте свою легенду. Жилые кварталы «Легенда». Новый уровень комфорта по доступной цене.
2: Акция с 28 апреля по 30 мая 2026 года. Не оферта. Число квартир, участвующих в акции ограничено. Подробности на сайте victorco.ru.
3: Только по 17 мая. Квас «Желтая бочка» 3,5 литра. 199 рублей 90 копеек. Цыпленок табака «Наша птичка» 178 рублей 90 копеек за килограмм. В гипермаркетах низких цен «Маяк».
4: Дяди, тети, очень важно. Объявляем распродажу. Ставьте на...

0: Реклама.
1: Посмотрите, какие прекрасные хвостики дефилируют по лесу. И ни на одном хвосте нет ни блох, ни клещей.
2: Это же Тиксфли, эффективный защитник от коварных паразитов. Вкусная таблетка от блох и клещей.
3: Подробности на tixfli.rf.
4: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
5: Санкт-Петербург – это место встречи для тех, кто ценит стиль и качество отдыха.
6: Наслаждайтесь эстетикой исторических кварталов и отправляйтесь на прогулки по рекам и каналам города. Изучайте авторские туристические маршруты, музеи, театры и гастрономические пространства в самом сердце мегаполиса. Ваш проводник по городу, где желания сбываются красиво. Официальный туристский портал visitpeterburg.ru.
5: Санкт-Петербург. Будьте в центре впечатлений.
7: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 7 990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
8: После встречи с директором школы папа Жени заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
9: Кэшбэк до 3000 баллов в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее об организации акции и правилах на сайте www.vbdvizbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
10: Кисель Реавит на желудка суперхит.
11: Насыпаем, заливаем, размешаем, выпиваем. Натуральненько.
10: Кисель Реавит желудок поблагодарит.
12: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
13: От Вернер?
12: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
13: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
12: Чижик. 100% гарантия качества.
14: Чижик.
3: Подробности на сайте чижик.клаб.
15: Скидки в аптеках столички.
16: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
17: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
18: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкоум. Лекарство от компании Эвалар. Гинкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
19: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
20: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
21: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
22: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
23: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лобаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
24: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
25: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
24: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
26: С «Гринлайф» на грядке все в порядке.
27: Получай больше вкусного и полезного урожая без химикатов. Green Life. Реально натурально. Спрашивайте удобрения Green Life в магазинах города.
28: От вредителей. Алатар. Двойной удар. Быстро действует и долго защищает. Алатар.
29: Колорадский жук атакует. Старые средства не действуют. Жукобор Экстра. Тройной удар. Жукобор Экстра. Конец всем вредителям.
30: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть.
29: Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь.
30: Поможет и в саду, и в доме. Запомните, Великий Воин.
31: Радио Дача представляет.
32: Как пишут эти челокнесты.
0: маленький храбрый морской змей зовет в красочное киноприключение. Всего-то нужно совершить подвиг и спасти родной остров от надвигающейся угрозы. Смотри захватывающий мультфильм «Несси, чудище из Лохнесс» в кино с 7 мая. 6+.
1: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре.
2: Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: для детей старше 16 лет.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
3: Спонсор программы ИП Базарного Светлана Николаевна. Запомни сам, передай друзьям. За добротным матрасом в Славянский базар.
4: Товарищ, дача не за горами. Матрасы берем в Славянском базаре. Из ваты и пенополиуретана. В съемном чехле и размеры что надо. Славянский базар. Полезный товар. Свободы 77, Ильинская 25.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон 321-102-1.
5: Здравствуйте, радио «Дача». Хочу передать привет своим друзьям Сереге, Саньку и Андрюхе и заказать для них песню Алексей Воробьев «Она сумасшедшая». Спасибо.

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукасат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукасат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать «Мукасат» и живите в движении.
3: «Мукасат» капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: «Мукасат» капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы «Мукасат».
4: БАД не является лекарственным средством.
5: В Самаре 10 часов утра. Вы слушаете «Радио Дача».

0: новости.
1: Мошенники стали предлагать ветеранам выплаты к 9 мая. В России появятся передвижные аптеки. В Самарской области подвели итоги проверок на дорогах с 1 по 3 мая. Это новости на радио «Дача». В студии Любовь Климова. Доброе утро. В России зафиксирована новая волна мошенничества. Аферисты предлагают ветеранам получить праздничные выплаты, представляясь сотрудниками социального фонда. Как сообщают РИА Новости, цель злоумышленников – получить СМС-код от жертвы. С помощью этого кода преступники могут подтвердить банковскую операцию или получить доступ к личному кабинету на госпорталах, что ведет к потере сбережений и персональных данных. Эксперты напомнили, что все официальные выплаты приходят ветеранам автоматически. Требование продиктовать код по телефону – это 100% признак мошенничества. Президент Владимир Путин подписал закон о проведении трехлетнего эксперимента по торговле лекарствами в мобильных аптечных пунктах. Пилотный проект пройдет с 1 сентября 2026 года по 1 сентября 2029. Передвижные аптеки будут работать в населенных пунктах, где отсутствуют стационарные аптечные пункты. Региональная госавтоинспекция обнародовала статистику правонарушений за первые праздничные выходные мая. По данным ведомства, за три дня на дорогах области было задержано 77 водителей, управлявших транспортом в нетрезвом виде. Особое внимание уделялось пассивной безопасности. К административной ответственности привлечены 143 человека за непристегнутые ремни и 58 за нарушение правил перевозки детей. Кроме того, инспекторы зафиксировали 49 нарушений со стороны пешеходов. Сейчас в Самаре плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, сегодня ясно. Температура воздуха днем плюс 24. На этом наш выпуск завершен. Далее в эфире «Радио Дача» ваши любимые песни.
0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
2: Много музыки.
0: Мало слов.
2: Этим утром
0: на радио «Дача».

весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть, остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари, налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночью до зари плачут невезучие люди-дикари.

0: Радиоканал 102.1. Для детей старше 16 лет. Погода.
1: Сейчас в Самаре плюс 20, ветер юго-западный, слабый, с порывами. Давление нормальное, по данным Яндекс.Погоды, днем ясно и 24 градуса, пока поменьше, 20. Радио Дача желает вам продуктивного рабочего дня.
0: Дачные объявления. Удачный час на Радио Дача.
2: Это ваше время в нашем эфире.
0: Поздравляйте, передавайте приветы, говорите теплые слова.
2: И дарите любимые песни.
0: Ежедневно в полдень, а по выходным еще и в 6 вечера. Звоните 321-102-1. Мы исполняем ваши музыкальные желания в программе «Удачный час» на Радио Дача. Реклама.
3: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая стейк пряный на кости барбекюшка 399 рублей 99 копеек за килограмм. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
4: Компания «Обелиск». Весенние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
5: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
6: Пришло время взглянуть на мир по-новому.
7: Весь май в салонах «Корт Оптика». Очки для зрения на заказ за 1690 рублей. Все включено. Оправы, линзы и изготовление. «Корт Оптика». Подробности акции у консультантов в салоне. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Кабельное ТВ за 130 рублей в месяц. Бесплатная приостановка в дачный сезон. Теленет Самара. 200 09 09. Подробности на сайте telenettv.ru.
9: Огонь! В память о великом подвиге. Фильмы воинской славы.
10: Ура!
9: 9 мая. Весь день на Пятом канале.
11: Я за Родину воюю! За Россию!
12: Для лиц старше 12 лет.
13: Дяди, тети, очень важно! Объявляем распродажу! Ставьте!

Радио Дача. Телефон рекламной службы 212-9990. Вы слушаете Радио Дача. Для слушателей старше 16 лет.

0: Долгожданный, любимый наш Стас Михайлов. Для тебя рассветы и туман. 100% хиты и новые песни. В юбилейной программе «Все для тебя». 22 и 23 мая в филармонии. Билеты на сайте концертсамара.ру.
1: Мечтаете о доме, в который хочется возвращаться? Воплотите мечту в реальность с обоями «Виктория Стенова». Фирменный магазин обоев «Виктория Стенова». Цены от производителя от 900 рублей. Весеннее обновление. Спешите. Торговый центр «Гудок», минус первый этаж. Рядом с гипермаркетом «Лента».
2: Дубрава Мебель РФ. Прямо на въезде в поселок Петра Дубрава. Не тратьте время на поиск мебели в Самаре. Дубрава Мебель РФ. Центр, в котором вы найдете любую мебель. Цены ниже, настроение выше. Дубрава Мебель РФ.
3: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте!

0: 63.ru.
1: Самарская область приглашает на службу по контракту. В том числе объявлен набор в новые войска беспилотных систем. С 1 февраля 2026 года единовременная выплата составит 2 миллиона 600 тысяч рублей. За год службы более 5 миллионов рублей. Подробности по телефону 8 800 2019 117 и на сайте контакт63.ру.
2: Для строительства новых объектов корпорация «Виктор Эко» ищет каменщиков, отделочников, фасадчиков, кровельщиков, монтажников, водителей, разнорабочих. 25 лет на рынке девелопмента. Официальное трудоустройство. Высокая заработная плата. Телефон в Самаре 846-379-2518.
3: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 212-9990.

0: Дачные объявления.
1: Знает, куда посадить цветы, где применить ненужные вещи, как сделать так, чтобы на даче все было хорошо устроено. Каждые выходные на радио «Дача» экспертную оценку ваших дачных участков проводит кандидат биологических наук. Узнаем полезные советы от Алены Волковой, автора блога «Аленин сад» в «Одноклассниках». Хорошо устроено. В субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30 на волнах радио «Дача».
2: Реклама.
3: Смотри, нас атакуют граф Дракула и его невесты.
4: Но не присосались. И помог не чеснок. Они испугались. Таблетки Тиксфли. Вкусный и эффективный. Тиксфли. Ваша собака в безопасности.
5: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
6: Подробности на tixfli.rf.
7: Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Менсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе! Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе – жизнь без паузы. Менсе! Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
8: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
9: А давай, только шашлык еще возьмем.
8: А где самый вкусный?
9: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик. 100% гарантия качества.
10: Чижик!
11: Подробности на сайте чижик.клаб.
12: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
13: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267-67 8-800-267-67.
14: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
15: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
16: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
17: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лобаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
18: От вредителей. Алатар. Двойной удар. Быстро действует и долго защищает. Алатар.
19: Муз-ТВ представляет. Дача зовет, Муз-ТВ поет. Включай сочные и спелые хиты от Радио Дача, чтобы мангал горел ярче, а гамак качался веселее.
20: Дачный плейлист Радио Дача на Муз-ТВ.
21: Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву?
22: Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача.
23: В четверг в 9 утра. Категория 16+.
24: Любовь здесь проходит проверку.
25: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
26: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра. Тройной удар. Жукобор Экстра. Конец всем вредителям.
27: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть.
26: Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
28: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
29: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
30: Григорий Лепс.
31: Самый лучший день заходил вчера.
32: Полина Гагарина.
33: Корни.
34: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
35: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
36: К

0: для детей старше 16 лет.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
3: Спонсор рубрики АО «Суточно».
4: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
5: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
1: 6+. На радио «Дача».
2: Удачный момент.
4: Телефон 321-102-1.
6: Здравствуйте, уважаемая радио «Дача». Меня зовут Новиков Владимир Валерьевич. Хотелось бы поздравить с юбилейным днем рождения любимую жену Новикову Татьяну Михайловну. И хочу заказать для себя твою любимую песню «Белая черемуха». Спасибо, радио «Дача».

0: спонсор рубрики АО «Суточно».
1: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на «Суточно.ру».
2: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
3: 6+.
4: Самаре 11 часов утра. Вы слушаете «Радио Дача». Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет. Прямо сейчас

0: Радиоканал 102.1. Для детей старше 16 лет. Погода.
1: Сейчас в Самаре плюс 22. Ветер юго-западный, слабый, с порывами, давление нормальное. По данным Яндекс.Погоды, днем ясный, 24 градуса. Пока чуть меньше, 22. Радио «Дача» желает вам весенне-летнего настроения.
0: Дачные объявления. Удачный час на радио «Дача».
2: Это ваше время в нашем эфире.
0: Поздравляйте, передавайте приветы, говорите теплые слова.
2: И дарите любимые песни.
0: Ежедневно в полдень, а по выходным еще и в 6 вечера. Звоните 321-102-1. Мы исполняем ваши музыкальные желания в программе «Удачный час» на радио «Дача». Реклама.
3: Хозтовары «Все для дома». Цены скромные, выбор огромный.
4: Все для дачи и для дома есть в любое время года. Тачки, емкости и грабли, и поливка, и лопаты.
3: Качество отличное, экономия приличная. Компания «Мегапластик». Для дома праздник. Товарная 4А.
5: Компания «Обелиск». Весенние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
6: История одного подвига. Известные артисты расскажут о подвигах своих великих предков.
7: Это история нашей семьи.
6: На Пятом канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
8: Гранит памяти. Качество на совесть. Памятники участникам СВО на особых условиях. Сохраним память героя достойно и поможем в оформлении документов. Звоните 249-99-89.
9: Дяди, тети, очень важно! Объявляем распродажу! Ставьте!

0: Друзья, 30 мая Самарская областная научная библиотека проводит фестиваль «Время читать. Игра в классики». Встречи с известными писателями, выступления лучших самарских музыкантов, театральный марафон, познавательные программы, а главное – книги. Весь день с утра до вечера. Проспект Ленина, 14А. Добро пожаловать. 0+.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 212-9990. Вы слушаете «Радио «Дача». Для слушателей старше 16 лет.

0: только любовь.
1: Дачные объявления.
2: Радио «Дача Самара» проводит творческий конкурс. Нарисуйте со своими детьми и внуками в возрасте от 7 до 12 лет картину на тему «Одна страна, тысяча красок» в честь Года единства народов России. До 10 мая выкладывайте фотографии работ в специальный альбом в группе ВКонтакте «Радио Дача Самара». Финалисты получат замечательные подарки, а лучшие работы будут представлены на специальной выставке «Радио Дача» в парке имени Гагарина. Подробности в группе ВКонтакте «Радио Дача Самара». 16+.
3: Реклама. 1000 ярких эмоций дает аттракцион «Суперполет». Дух замирает и сердце поет. Кто раз попробовал, снова придет. Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина. Веселье для всей семьи.
4: Отдых с семьей в курортном отеле «Самарский». Возможно, это то, о чем вы давно мечтали. Комфорт 4 звезды, бассейн без хлора и летние бассейны с подогревом. Оздоровительные программы для взрослых и детей. Проведите летний отпуск с пользой и в удовольствии. Родной «Самарский». Курорт на Волжских берегах. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
5: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и Осте, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: В попытке удержать фронт немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя». 9 мая на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
7: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставь

0: 6363.ру.
1: Кусается ипотека, но маленьких детей у вас нет, и вы не айтишник. В доме у Космопорта 2 для всех ставка 11,9%. Для всех, без исключения. Всего 11,9%. Как вам такая новость? Акция действует на 2- и 3-комнатные квартиры до 1 июня 2026 года.
2: Полная стоимость кредита от 19,391% до 22,323%. Ставка 11,9% годовых устанавливается по кредитному договору, заключенному с целью оплаты приобретения квартиры по договору долевого участия на весь срок кредита. И отсутствие личного страхования, процентная ставка увеличивается на 1% пункт. Первоначальный взнос от 50%, срок от 3 до 30 лет. Валюта кредит рубль. Универсальная лицензия Банка России на 2312 от 19 декабря 2018 года. Предложение не является публичной офертой. Застройщик ООО «СЗ Архитектор». Декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы.
5: 212-9990.
6: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом. Где-то улица.

0: Дачные объявления. Танцев много не бывает.
1: 3 часа подряд в эфире «Радио Дача». Только диско-хиты.
0: Только диско-дача.
1: Собирайте друзей и танцуйте вместе с нами.
0: Каждую пятницу и субботу с 8 часов вечера.
1: Заряжайтесь позитивом.
0: Включайте «Радио Дача». Реклама.
2: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
3: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
2: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
5: Смотри, какая пошла. Сейчас подцеплю ее на раз. Девушка, вашей маме клещ не нужен? А, у вас тоже тиксфли. До свидания, маме привет.
6: Тиксфли – вкусные и эффективные таблетки от блох и клещей для вашей собаки. Тиксфли – ни один паразит не прицепится. Подробности на tixfli.rf.
7: Тиксфли – 90 дней без блох и клещей.
8: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
9: Кисель Реавит, для желудка суперхит.
10: Насыпаем, заливаем, размешаем, выпиваем. Натуральненько.
9: Кисель Реавит, желудок поблагодарит.
11: Растения балуются. Всыпем по полной удобрений от Green Life. С Green Life даже самые капризные растения станут послушными. Спрашивайте удобрения Green Life в магазинах города. Green Life. Реально. Натурально.
12: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
13: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Дима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери. Окажись там, где рождается движение. 6 июня.
14: Лайф-арена.
13: Премия Муз-ТВ «Движение».
14: Категория 16+.
15: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям!
0: Радиодача представляет.
16: Что там у нас с крышей?
17: Отъехала!
18: Удивительное приключение в новом захватывающем анимационном фильме для всей семьи. Несси, чудище из Лохнесс. Маленькому храброму морскому змею предстоит отправиться на другой конец света, чтобы спасти родной остров. Кино с 7 мая. 6+.
19: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский. Михаил Бублик. Султан Лагучев. Алексей Брянцев. Евгений Григорьев. Алексей Петрухин. Сергей Любавин. Тамара Кутидзе. Анатолий Полотно и Федя Карманов. Евгений Кемеровский. Сергей Куренков. Михаил Задорнов. И другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: Радиоканал 102.1. Для детей старше 16 лет. На радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Спонсор программы ИП Базарного Светлана Николаевна. Запомни сам, передай друзьям. За добротным матрасом в Славянский базар.
3: Товарищ, дача не за горами. Матрасы берем в Славянском базаре. Из ваты и пенополиуретана. В съемном чехле и размеры что надо. Славянский базар. Полезный товар. Свободы 77 и Линская 25.
0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон 321-102-1.
4: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Галина. Я хотела бы поздравить своего свекра и своего мужа. Я хочу пожелать обоим огромного, крепкого здоровья, счастья, долгих лет жизни. Спасибо, радио «Дача».
5: Я тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Мукасат для лечения ваших суставов и позвоночника, остеохондроза и остеоартроза.
1: Встать и не скрипеть, нагнуться и не хрустеть. Суставы просят свободы, спина – движение.
2: Мукасат мазь для лечения суставов и позвоночника, остеохондроза и остеоартроза.
1: Мукасат тормозит разрушение хряща и помогает ему восстановиться.
2: А еще увеличивает подвижность суставов. Мукасат мазь.
3: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
4: В Самаре полдень. Вы слушаете «Радио Дача». На «Радио Дача» удачный час.
5: Здравствуйте, дорогой «Радио Дача». Меня зовут Светлана Щербакова. Хочу поздравить с днем рождения своего брата, угрюмого Александра, и пожелать ему всего того, что он себе желает сам. Саш, я тебя очень сильно люблю, твоя младшая сестренка. И поставьте, пожалуйста, для моего любимого брата песню Андрея Державина «Брат». Спасибо, «Радио Дача».

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: 321-102-1.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Катя. Я хочу поставить песню о Насте, царице, для всех женщин. Спасибо, радио «Дача».

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: 321-102-1.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Зовут меня Лидия Владимировна. Передаю привет своим друзьям. Желаю всем доброго здоровья, удачи, душевного спокойствия. И заказываю для всех, и для себя в том числе, песню «Горько плакала Ива». Спасибо, радио «Дача».

0: встреча. Это удачный час.
1: Звоните 321-102-1.
2: Здравствуйте, любимая радиодача. Хочу передать огромнейший привет своей подруге Ксюше и прошу порадовать ее шикарным хитом «Колечко на память, колечко». А вам, радиодача, как всегда, огромнейшее спасибо.

0: Радио «Дача». Это «Удачный час».
1: Звоните 321-102-1.
2: Здравствуйте, уважаемая и любимая радиодача. Зовут меня Любовь Ивановна. У меня недавно был день рождения. И я хотела бы себя поздравить с песней Владимира Высоцкого «Она была в Париже». А вам, уважаемая радиодача, только процветание. Большое вам спасибо.

0: жду. Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: 321-102-1.
2: Здравствуйте, дорогое радио «Дача». Меня зовут Федор Федорович. Хочу услышать песню для себя и своей любимой Федосюшки. Федося, родная моя, тебя люблю и целую. Спасибо тебе, что ты у меня есть. И вам, радио «Дача», огромное спасибо.

0: попытке удержать фронт немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя». 9 мая на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
1: Квартиры комфорт-класса от 5 миллионов 900 тысяч рублей в жилом комплексе «Ласточка» в Самаре. Высокий уровень комфорта, 3 уровня паркинга, закрытый двор и парк в 5 минутах от дома. Взмывайте над привычным. Звоните 8-746-275-2525. Застройщик ОСЗ «Каскад Девелопмент». Цена 5 миллионов 900 тысяч рублей, указана в однокомнатную квартиру площадью 35,2 квадратных метра на 5 этаже. Количество квартир ограничено. Приложение действительно при условии наличия квартир. Подробности на gk-ласточка.ру. Проектная декларация на сайте nash.dom.ru. Не оферта. 18+.
2: Память о великом подвиге. Фильмы воинской славы.
3: Ура!
2: 9 мая. Весь день. На 5 канале.
4: Я за Родину воюю! За Россию!
2: Для лиц старше 12 лет.
5: Для строительства новых объектов корпорация «Виктор Эко» ищет каменщиков, отделочников, фасадчиков, кровельщиков, монтажников, водителей, разнорабочих. 25 лет на рынке девелопмента. Официальное трудоустройство. Высокая заработная плата. Телефон в Самаре 846-379-2518.
6: Пришло время взглянуть на мир по-новому.
7: Весь май в салонах «Корт Оптика». Очки для зрения на заказ за 1690 рублей. Все включено. Оправы, линзы и изготовление. «Корт Оптика». Подробности акции у консультантов в салоне. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Кабельное ТВ плюс интернет за 370 рублей в месяц. Бесплатная приостановка в дачный сезон. Теленет Самара. 200 09 09. Подробности на сайте telenettv.ru.
9: Только по 17 мая. Квас «Желтая бочка» 3,5 литра. 199 рублей 90 копеек. Цыпленок табака «Наша птичка» 178 рублей 90 копеек за килограмм. В гипермаркетах низких цен «Маяк».
10: Дяди, тети, очень важно. Объявляем распродажу. Ставьте.

0: 6300.ru.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 212-9990. Удачный час!

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: 321-102-1.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Виктория. Хочу поздравить любимого папу, дедушку и мужа с юбилеем. И хочу пожелать ему здоровья, легкого жизненного пути, счастья и всего, чего он хочет. И поставьте для нашего папы веселую песню Газманова. Спасибо, радио «Дача».

0: Радио «Дача». Это «Удачный час».
1: Звоните 321-102-1.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Алексей. Хочу передать привет своей супруге Виктории и поставить для нее песню. Любую на ваше усмотрение. Спасибо, Радио «Дача», что вы есть. Поддерживайте наше настроение.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: 321-102-1.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Настя. Хочу передать привет Диме Соколову и Косте. Я знаю, что они очень ждут мой привет. Спасибо, радио «Дача».

0: Дачные объявления.
1: Радио «Дача Самара» проводит творческий конкурс. Нарисуйте со своими детьми и внуками в возрасте от 7 до 12 лет картину на тему «Одна страна, тысяча красок» в честь Года единства народов России. До 10 мая выкладывайте фотографии работ в специальный альбом в группе ВКонтакте «Радио «Дача Самара». Финалисты получат замечательные подарки, а лучшие работы будут представлены на специальной выставке «Радио «Дача» в парке имени Гагарина». Подробности в группе ВКонтакте «Радио «Дача Самара». 16+.
2: Реклама. Природа следует своим законам. Суровая зима позади, наступает весна. Время года, когда очень хорошо начинать что-то новое. Начните новую жизнь в жилых кварталах «Легенда». До конца мая от 99 тысяч рублей за квадратный метр за собственную квартиру. Широкоформатное остекление, высокие потолки, продуманные планировки, своя котельная. Дом сдан. Звоните и записывайтесь на экскурсии. 8 846 379 25 25. Создайте свою легенду. Жилые кварталы «Легенда». Новый уровень комфорта по доступной цене.
3: Акция с 28 апреля по 30 мая 2026 года. Не оферта. Число квартир, участвующих в акции, ограничено. Подробности на сайте victorco.ru.
4: Дяди, тети, очень важно. Объявляем распродажу. Ставьте на...

0: Автозапрепод.ру.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 212-9990.
2: Удачный час!

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните 321-102-1.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Я Мухтаров Александр. Хочу поздравить свою двоюродную сестру. Ну что ж, Тань, поздравляю тебя, чтобы все было хорошо, счастье было получше. Ну и для тебя споет фристайл «Ах, какая женщина». Спасибо, Радио «Дача». До свидания.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: 321-102-1.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Сергей Маркарьян. Я хочу передать привет дядюшке своему в честь его юбилея и песенку поставить для его жены Елены. Поздравляю всех радиослушателей радио «Дача». Вам большое спасибо. Очень прекрасное радио. Мы все довольны. Будьте все здоровы.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: 321-102-1.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я Анастасия. Хочу передать привет родителям, папе Жене и маме Ане. Я хочу поставить песню «Зовите женщину на цветы». Спасибо, радио «Дача». Да.

0: слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет. Дачные объявления. Вы звоните.
1: Здравствуйте, уважаемый «Радио Дача». Меня зовут Виктор.
2: Вы поздравляете.
3: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
0: Вы говорите теплые слова.
3: Бабушка, я тебя люблю.
0: Это ваш
2: удачный момент.
0: В конце каждого часа на «Радио Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно». Квартира.

0: круглосуточно ру.
1: Реклама.
2: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
1: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
3: Любовь здесь проходит проверку.
4: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
5: 16+.
6: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
7: 26 сентября 2026 года.
8: Москва. Лайф-арена.
7: Большой фестиваль.
8: Удачные песни.
7: Михаил Шуфутинский.
8: Шаман.
7: Группа «Комбинация».
8: Сергей Лазарев.
7: Андрей Державин.
8: Группа «Винтаж».
7: Ольга Зарубина.
8: Григорий Лепс.
7: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
8: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
9: Категория 12+.
10: Радиоканал 102.1.
11: Для детей старше 16 лет.

0: Радио «Дача». Это «Удачный час».
1: Звоните 321-102-1.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Хотели поздравить с днем рождения нашего сотрудника Валентину. Пожелать ей, чтобы в каждый момент этого дня был наполнен счастьем и успехов. И включить для нее песню «Все для тебя». Спасибо, Радио «Дача».

0: ежедневно, в полдень, а по выходным еще и в 6 вечера. Вас ждет удачный час.
1: Не пропустите.
0: Только на Радио Дача. В Самаре час дня. Вы слушаете Радио Дача. Новости.
2: В областной столице продолжается голосование по программе формирования комфортной городской среды. Свое мнение выразили уже около 50 тысяч горожан, определив предварительный список фаворитов. Глава Самары Иван Носков подвел промежуточные итоги, отметив, что борьба за обновление территорий идет очень плотная. На данный момент в топ-3 по количеству голосов входит сквер памяти ветеранов, сквер у поликлиники номер 13 и пешеходная зона на Березовой аллее. Объекты, которые наберут наибольшее количество голосов, будут обновлены в следующем году. Проголосовать можно до 12 июня на госуслугах или в МФЦ с помощью волонтеров. Губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание, ключевой темой которого стала перезагрузка градостроительной политики региона. Министр градостроительной политики области Андрей Грачев представил отчет о работе ведомства. Главный акцент сделан на наведении порядка в застройке городов и создании комфортной среды для жителей. А теперь строительство жилых домов официально запрещено, если проект не предусматривает наличие школ, детских садов и поликлиник. Разработка проектов планировки территории стала обязательной. Введен запрет на обустройство парковок вдоль улиц для новых многоэтажек, если они сужают проезжую часть или мешают пешеходам. Вячеслав Федорищев подчеркнул, что приоритетом остается комплексное развитие территорий, где интересы жителей стоят выше прибыли застройщиков. Официальный курс доллара – 75 рублей 44 копейки. Курс евро – 88 рублей 27 копеек. Сейчас в Самаре плюс 24. По данным Яндекс.Погоды, сегодня ясно. Температура воздуха днем – плюс 24. На этом наш выпуск завершен. Далее в эфире «Радио Дача» – ваши любимые песни.
0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет. Прямо сейчас

покой нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой, я больше не буду бегать за тобой. Ты похожая на сон.

0: детей старше 16 лет.
1: Погода.
2: Сейчас в Самаре плюс 24, ветер юго-западный, слабое давление нормальное. По данным Яндекс.Погоды, завтра ясно, ночью 13, днем 26 градусов. Радио «Дача» желает вам хорошего дня.
3: Дачные объявления.
4: Радио «Дача Самара» проводит творческий конкурс. Нарисуйте со своими детьми и внуками в возрасте от 7 до 12 лет картину на тему «Одна страна, тысяча красок» в честь Года единства народов России. До 10 мая выкладывайте фотографии работ в специальный альбом в группе ВКонтакте «Радио «Дача Самара». Финалисты получат замечательные подарки, а лучшие работы будут представлены на специальной выставке «Радио «Дача» в парке имени Гагарина». Подробности в группе ВКонтакте «Радио «Дача Самара». 16+.
3: Реклама.
5: Товарная 4А. База «Мегапластик». Все хозяйственные товары в одном месте. Товарная 4А. База «Мегапластик».
6: Долгожданный, любимый, наш Стас Михайлов.
7: Для тебя рассветы и туман.
6: 100% хиты и новые песни. В юбилейной программе «Все для тебя». 22 и 23 мая в филармонии. Билеты на сайте концертсамара.ру.
8: Комплексная диагностика зубов, стоматологии «Реавиз». Консультация, диагностика, составление плана лечения. Всего за 1990 рублей. Улыбка вашей мечты по доступным ценам. Подробности по телефону 321-0707. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Реклама медицинский университет «Реавиз».
9: Друзья, 30 мая Самарская областная научная библиотека проводит фестиваль «Время читать. Игра в классики». Встреча с известными писателями, выступление лучших самарских музыкантов, театральный марафон, познавательные программы, а главное – книги. Весь день с утра до вечера. Проспект Ленина, 14А. Добро пожаловать! 0+.
10: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, строгальщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
11: Суперакция в Галамарт. С 1 по 31 мая скажи на кассе «Май» и получи скидку 20% на белые ценники. Подробности уточняйте у сотрудников магазинов в городе Самаре и городе Тольятти.
12: Ох, генацвали! Вы слышали радостную новость? В Мушмуле живая музыка и выступления артистов каждый вечер.
13: Что, и в понедельник?
12: И в понедельник, и во вторник, и вообще каждый вечер. Устроим праздник в любой удобный день. Звони, бронируй стол на свой день рождения или свадьбу со скидкой 20%. Телефон 205-53-43. А живая музыка и танцы в Мушмуле совершенно бесплатны. И даже в четверг.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 212-9990. Вы слушаете «Радио «Дача».
0: Для слушателей старше 16 лет.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Декрет тоже работа, только начальник маленький.
0: Это радио «Дача».

0: Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
1: Хотите новую квартиру, но семейная и IT-ипотека вам не подходят? В доме у Космопорта 2 ипотека 11,9% для всех. Всего 11,9% для всех, всех, всех. И для вас, конечно. Акция действует на 2- и 3-комнатные квартиры до 1 июня 2026 года.
2: Полная стоимость кредита от 19,491% до 22,123%. Ставка 11,9% годовых устанавливается по кредитному договору, заключенному с целью оплаты приобретения квартиры по договору долевого участия на весь срок кредита. И отсутствие личного страхования, процентная ставка увеличивается на 1 процентный пункт. Первоначальный взнос от 50%, срок от 3 до 30 лет. Валюта кредит рубль. Универсальная лицензия Банка России номер 2312 от 19 декабря 2018 года. Предложение не является публичной офертой. Застройщик ООО «СЗ Архитектор». Декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
5: Для строительства новых объектов корпорация «Виктор и Ко» ищет каменщиков, отделочников, фасадчиков, кровельщиков, монтажников, водителей, разнорабочих. 25 лет на рынке девелопмента. Официальное трудоустройство. Высокая заработная плата. Телефон в Самаре 846-379-25-18.
6: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая решетка-гриль с деревянной ручкой 349 рублей 99 копеек. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
7: Компания «Обелиск». Весенние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколение. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
8: Дяди, тети, очень важно! Объявляем распродажу! Ставьте!

0: Дачные объявления. Вы звоните.
1: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
2: Вы поздравляете.
3: Хочу заказать песню для моей любимой дочери Зарины.
0: Вы говорите теплые слова.
3: Бабушка, я тебя люблю.
0: Это ваш
2: удачный момент.
0: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».
4: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
5: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
6: 6+.
0: Реклама.
7: Менсе. Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Менсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения.
8: Менсе.
7: Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы.
8: Менсе.
7: Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
9: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
10: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: Скидки в аптеках столички.
12: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
13: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
14: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
15: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
16: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лобаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.

0: канал 102.1. Для детей старше 16 лет. На радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Спонсор программы ИП Базарного Светлана Николаевна. Запомни сам, передай друзьям. За добротным матрасом в Славянский базар.
3: Товарищ, дача не за горами. Матрасы берем в Славянском базаре. Из ваты и пена полиуретана. В съемном чехле и размеры что надо. Славянский базар. Полезный товар. Свободы 77 и Минская 25.
0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон 321-102-1.
4: Здравствуйте, любимая радиодача. А я бы хотела для своей подружки, Мефтеевой Елены, попросить передать для нее песню группа «Представился». Давайте ей сделаем приятное. Спасибо, любимая радиодача.

0: детей старше 16 лет. Погода.
1: Сейчас в Самаре плюс 24, ветер юго-западный, слабое давление нормальное. По данным Яндекс.Погоды, завтра ясно, ночью 13, днем 26 градусов. Радио «Дача» желает вам доброго дня.
2: Дачные объявления.
3: Радио «Дача Самара» проводит творческий конкурс. Нарисуйте со своими детьми и внуками в возрасте от 7 до 12 лет картину на тему «Одна страна, тысяча красок» в честь Года единства народов России. До 10 мая выкладывайте фотографии работ в специальный альбом в группе ВКонтакте «Радио «Дача Самара». Финалисты получат замечательные подарки, а лучшие работы будут представлены на специальной выставке «Радио «Дача» в парке имени Гагарина». Подробности в группе ВКонтакте «Радио «Дача Самара». 16+.
4: Реклама. Город меняется, становится выше, ярче, динамичнее. Здесь хочется развиваться и строить планы на будущее. Все, что нужно для комфортной и счастливой жизни. Квартиры в ЖК «Уют Парк» от 3 миллионов 400 тысяч рублей. Узнайте по телефону 331-3000. Застройщик АО «Кошелев проект Самара». Многоэтажные жилые дома А55.3. Жилой комплекс «Уют Парк». Подробности на сайте кошелев-проект.ру. Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Информация носит ознакомительный характер и не является публичной.
5: Пришло время взглянуть на мир по-новому.
6: Весь май в салонах «Корт Оптика». Очки для зрения на заказ за 1690 рублей. Все включено. Оправы, линзы и изготовление. «Корт Оптика». Подробности акции у консультантов в салоне. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Жилой комплекс «Ласточка» в Самаре. Весенний старт к новой высоте. Скидка 300 тысяч рублей на видовые квартиры. Только в апреле и мае. Звоните 8-846-275-2525. Застройщик специализированный застройщик «Эскад Девелопмент». Акция действует с 1 апреля по 31 мая 2026 года. Скидка в размере 300 тысяч рублей предоставляется застройщикам на квартиры, расположенные с 20 по 23 этаж, стоящегося объекта недвижимости. Не суммируется с другими акциями. Подробная информация об организации акции, условиях ее проведения, количестве и перечне квартир, участвующих в акции на сайте vk.lastochka.ru. Проектная декларация на сайте lastochka.dom.rf. Не оферта, 18+.
8: Кабельное ТВ за 130 рублей в месяц. Бесплатная приостановка в дачный сезон. Теленет Самара. 200 09 09. Подробности на сайте telenettv.ru.
9: Диван Еврокнижка за 15 500 рублей от Дубрава Мебель РФ. Диваны в наличии и под заказ более 100 моделей. На выбор более 1000 видов обивки. Различные наполнения. Мягкие уголки для кухонь, офисов и клиентских зон. Дубрава Мебель РФ. Поселок Петра Дубрава, Садовая, 31.
10: Гранит памяти. Качество на совесть. Памятник из гранита. Все под ключ за 59 900. Звоните 249 99 89. Сайт гранитпамяти.ру.
11: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 212 99 99. 0.

0: Реклама. Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226 50 71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
1: Мечтаете о доме, в который хочется возвращаться? Воплотите мечту в реальность с обоями «Виктория Стенова». Фирменный магазин обоев «Виктория Стенова». Цены от производителя от 900 рублей. Весеннее обновление. Спешите. Торговый центр «Гудок», минус первый этаж. Рядом с гипермаркетом «Лента».
2: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
3: Учитывая, что сегодня, 25 декабря, совершен антироссийский, антигосударственный акт, мы покидаем зал заседания Государственной Думы, поскольку здесь большинство антирусских элементов и большинство депутатов фракции КПРФ именно проголосовали. Сегодня вы совершили четвертый раздел российского государства. Украина войдет в НАТО, и натовские войска будут стоять под Курском и Смоленском. В этом виноваты вы. Поэтому пусть у вас отсохнут руки, 243 предателя России.
4: Чем возмущен Жириновский? В 1998 году Государственная Дума большинством голосов ратифицировала договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Украиной. В чем суть договора? Послушаем Жириновского.
3: Депутат Лукин скрыл от вас всех, что именно потому, что отсутствует договор между Россией и Украиной, никто Украину никуда не примет. Ни в НАТО, ни в Европейское сообщество, никуда. До тех пор, пока в Украине не будут урегулированы пограничные вопросы. Именно это самое главное. Это сердцевина того, что нельзя и не нужно ратифицировать. Этот договор создан антирусскими силами. Все согласовано с Госдепом США. Это они подготовили договор, не украинский, а русский народ. Они подготовили этот договор специально. Они сидят, чтобы скорее договор, скорее тут же будут ставить пограничные столбы.
4: Но от этого точного анализа Госдума отмахнулась. А Геннадий Зюганов, активно агитируя за ратификацию договора, заявил, что нам позарез нужны границы, как в Европе. Дескать, он с коллегами не раз ездил в Страсбург, и на границе между Германией и Францией у них ни разу не попросили паспорт. Очень хотелось Зюганову жить, как в Европе. Жириновский пытался урезонить главного коммуниста.
3: Геннадий Андреевич, то же самое вы здесь сейчас заявили о необходимости ратифицировать. О каком государстве вы говорите? Как-то сложилось государство. Вы в истории не найдите, я историк, найдите мне хоть одну строчку, что существовало государство Украина. Где и когда? Где? С 17 по 22 демократическая Украина, с Петлюра и с Махно. И потом мы всех вычистили из Киева. Потому что Киев — это начало России.
4: Но у коммунистов тогда было большинство, и Госдума ратифицировала договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Украиной. За проголосовала вся верхушка фракции КПРФ – Зюганов, Купцов, Лукьянов и еще 107 депутатов-коммунистов. Единственного, кто выступал против и жестко выступал, Владимира Жириновского, трусливо лишили слова на месяц.
2: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
5: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
6: История одного подвига. Известные артисты расскажут о подвигах своих великих предков.
7: Это история нашей семьи.
6: На Пятом канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы.
8: 212-99-90.

0: Удачные объявления. Вы звоните.
1: Здравствуйте, уважаемый Радио Дача. Меня зовут Виктор.
2: Вы поздравляете.
3: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
0: Вы говорите теплые слова.
3: Бабушка, я тебя люблю.
0: Это ваш
2: удачный момент.
0: В конце каждого часа на Радио Дача. Спонсор рубрики АО «Суточно».
4: Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на
5: «Суточно.ру». Квартиру сниму на
0: «Суточно.ру». Реклама.
6: Минсе. Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения.
7: Минсе.
6: Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы.
7: Минсе.
6: Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
8: Я отключила уведомления. Сегодня мой мир – это мягкий песок Финского залива и тишина экотроп северной столицы. Я не знала, что в большом городе можно

0: чувствуешь себя счастливой. 0+.
1: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкоум – лекарство от компании Эвалар. Гинкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Муз-ТВ представляет. Дача зовет. Муз.

0: Есть классный совет для огорода? Или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист «Радио Дача». В четверг в 9 утра. Категория 16+.
1: Кисель Реавит для желудка суперхит. Насыпаем, заливаем, размешаем, выпиваем. Натуральненько. Кисель Реавит желудок поблагодарит.
2: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
0: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Ольга Зарубина.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачноепесни.рф.
0: Категория 12+. Радио «Дача» представляет.
2: Как пишете, чувак, дачка!
3: Маленький храбрый морской змей зовет в красочное киноприключение. Всего-то нужно совершить подвиг и спасти родной остров от надвигающейся угрозы. Смотри захватывающий мультфильм «Несси, чудище из Лохнесс» в кино с 7 мая. 6+.

0: детей старше 16 лет.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон 321-102-1.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Я хочу поздравить Гладкову Людмилу Борисовну с юбилеем. Хочу пожелать крепкого здоровья, счастья и всех благ. Спасибо, радио «Дача».

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет. В Самаре 3 часа дня. Вы слушаете «Радио Дача». Прямо сейчас

0: для детей старше 16 лет. Погода.
1: Сейчас в Самаре плюс 26, ветер юго-западный, слабое давление нормальное, по данным Яндекс.Погоды. Завтра ясно, ночью 13, днем 26 градусов. На радио «Дача» желает вам успехов во всех делах.
0: Дачные объявления. Радио «Дача Самара» проводит творческий конкурс. Нарисуйте со своими детьми и внуками в возрасте от 7 до 12 лет картину на тему «Одна страна, тысяча красок» в честь Года единства народов России. До 10 мая выкладывайте фотографии работ в специальный альбом в группе ВКонтакте «Радио Дача Самара». Финалисты получат замечательные подарки, а лучшие работы будут представлены на специальной выставке «Радио Дача» в парке имени Гагарина. Подробности в группе ВКонтакте «Радио Дача Самара». 16+.
2: Реклама. Долгожданный, любимый, наш Стас Михайлов. Стопроцентные хиты и новые песни. В юбилейной программе «Все для тебя». 22 и 23 мая в филармонии. Билеты на сайте концертсамара.ру. Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая консервы говядина алтайская 129 рублей 99 копеек за 338 граммов. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
3: Друзья, 30 мая Самарская областная научная библиотека проводит фестиваль «Время читать. Игра в классики». Встречи с известными писателями, выступления лучших самарских музыкантов, театральный марафон, познавательные программы, а главное – книги. Весь день с утра до вечера. Проспект Ленина, 14А. Добро пожаловать. 0+.
4: Пришло время взглянуть на мир по-новому.
5: Весь май в салонах «Корт Оптика». Очки для зрения на заказ за 1690 рублей. Все включено. Оправы, линзы и изготовление. «Корт Оптика». Подробности акции у консультантов в салоне. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: В попытке удержать фронт немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. «Военный детектив по следу зверя». 9 мая на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
7: Дяди, тети, очень важно! Объявляем распродажу! Ставьте!

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Если мужа от вас трясет, значит, вы потрясающая женщина.
0: Это «Радио Дача».

0: Природа следует своим законам. Суровая зима позади, наступает весна. Время года, когда очень хорошо начинать что-то новое. Начните новую жизнь в жилых кварталах «Легенда». До конца мая от 99 тысяч рублей за квадратный метр за собственную квартиру. Широкоформатное остекление, высокие потолки, продуманные планировки, своя котельная. Дом сдан. Звоните и записывайтесь на экскурсии. 8 846 379 25 25. Создайте свою легенду. Жилые кварталы «Легенда». Новый уровень комфорта по доступной цене.
1: Акция с 28 апреля по 30 мая 2026 года. Не оферта. Число квартир, участвующих в акции, ограничено. Подробности на сайте victorco.ru.
2: Дяди, тети, очень важно. Объявляем распродажу. Ставьте!

0: Ру.
1: Агентство недвижимости Ивановой Дарьи – это надежность и репутация, проверенная временем. Все виды риэлторских и юридических услуг в недвижимости. Звоните 203 11 11.
2: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
3: Кусается ипотека, но маленьких детей у вас нет, и вы не айтишник. В доме у Космопорта 2 для всех ставка 11,9%. Для всех без исключения. Всего 11,9%. Как вам такая новость? Акция действует на 2- и 3-комнатные квартиры до 1 июня 2026 года.
4: Полная стоимость кредита от 19,491% до 20,323%. Ставка 11,9% годовых устанавливается по кредитному договору, заключенному с целью оплаты приобретения квартиры по договору долевого участия на весь срок кредита. И отсутствие личного страхования, процентная ставка увеличивается на 1% пункт. Первоначальный взнос от 50%. Срок от 3 до 30 лет. Валюта кредит рубль. Универсальная лицензия Банка России на 20.12 от 19 декабря 2018 года. Предложение не является публичной офертой. Застройщик ООО «СЗ Архитектор». Декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Радио «Дача». Телефон рекламной службы
7: 212 99 90.

0: Удачные объявления.
1: Каждый день особенный, а Луна точно знает, чему стоит посвятить сутки.
2: Лунный календарь на Радио Дача.
1: Чем стоит заняться сегодня, а какие дела лучше отложить. Рассказываем, что принесет вам удачу в будние дни в 7.25, по выходным в 8.25.
2: Лунный календарь
1: на Радио Дача.
3: Спонсор ООО CSC ЛТД. Халин Стронг. Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте Халин Стронг для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов халина и гинкго биллоба способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. Халин Стронг. Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
4: Реклама. Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкоум. Лекарство от компании Эвалар. Гинкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Вы еще не чешетесь? Это временно. Потому что достаточно одной самки зудневого клеща, занесенной вашей собакой в дом, чтобы зудневая чесотка проявилась у вас и ваших близких. Обезопасьте себя и своего четвероногого друга с помощью надежного проверенного препарата TixFlea. Вкусные таблетки TixFlea профилактируют пироплазмоз, анаплазмоз, аллергические дерматиты, а также паразитарные отиты у ваших животных.
6: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
7: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитись к своему кредитору и в МФЦ.
8: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
9: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
10: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лобаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
11: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре.
12: Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: Радиоканал 102.1. Для детей старше 16 лет. На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон 321-102-1.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Прошу исполнить песню Олега Газманова для моих сослуживцев призыва 1970 года. Здоровья им всем и счастья. Всего самого хорошего. Спасибо, радио «Дача».

0: губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание, ключевой темой которого стала перезагрузка градостроительной политики региона. Министр градостроительной политики области Андрей Грачев представил отчет о работе ведомства. Главный акцент сделан на наведении порядка в застройке городов и создании комфортной среды для жителей. А теперь строительство жилых домов официально запрещено, если проект не предусматривает наличие школ, детских садов и поликлиник. Разработка проектов планировки территории стала обязательной. Введен запрет на обустройство парковок вдоль улиц для новых многоэтажек, если они сужают проезжую часть или мешают пешеходам. Вячеслав Федорищев подчеркнул, что приоритетом остается комплексное развитие территорий, где интересы жителей стоят выше прибыли застройщиков. На оперативном совещании в региональном правительстве обсудили соблюдение температурного режима в школах и больницах в связи с обращениями жителей. Губернатор Вячеслав Федорищев обратил внимание профильных ведомств и глав муниципалитетов на ситуацию с отоплением в социальных объектах. Глава региона отметил, что в Центр управления регионом и в его личные соцсети поступают жалобы от граждан на холод в классах и палатах медучреждений. Как доложил первый вице-губернатор Виталий Шабалатов, по поручению главы региона с главами городов и районов, а также ресурсниками уже проведены совещания. Принято решение, что тепло в социальные учреждения будет подаваться по заявочному принципу, даже если отопительный сезон официально завершен. Официальный курс доллара – 75 рублей 44 копейки. Курс евро – 88 рублей 27 копеек. Сейчас в Самаре плюс 26. По данным Яндекс.Погоды, завтра ясно. Температура воздуха ночью плюс 13, днем плюс 26. Следующий выпуск новостей слушайте в 17 часов. Далее в эфире «Радио Дача» – ваши любимые песни.
1: Слушайте «Радио Дача» для слушателей старше 16 лет. Прямо сейчас.

0: Радиоканал 102.1. Для детей старше 16 лет. Погода.
1: Сейчас в Самаре плюс 26, ветер юго-западный, слабое давление нормальное, по данным Яндекс.Погоды. Завтра ясно, ночью 13, днем 26 градусов. Радиодача желает вам скорейшего завершения рабочего дня.
0: Дачные объявления. Удачный час на Радио Дача.
2: Это ваше время в нашем эфире.
0: Поздравляйте, передавайте приветы, говорите теплые слова.
2: И дарите любимые песни.
0: Ежедневно в полдень, а по выходным еще и в 6 вечера. Звоните 321-102-1. Мы исполняем ваши музыкальные желания в программе «Удачный час» на Радио Дача. Реклама.
3: Как приходим на батуты, не сидится ни минуты. Детям классно, безопасно, а родителям прекрасно. Комплекс батутов со знаменитым воздушным желе. В аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
0: Чудесные праздники для любимых в Самарском. Отдых, оздоровление, новые СПА-программы. В выходные действуют специальные предложения. Курортный отель «Самарский». С заботой о вас. 9-я просека. Телефон бронирования 226-50-71. Акция действует до 10 мая. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
4: Кабельное ТВ плюс интернет за 370 рублей в месяц. Бесплатная приостановка в дачный сезон. Теленет Самара. 200-09-09. Подробности на сайте telenettv.ru.
5: Квартиры комфорт-класса от 5 900 000 рублей в жилом комплексе «Ласточка» в Самаре. Высокий уровень комфорта, 3 уровня паркинга, закрытый двор и парк в 5 минутах от дома. Взмывайте над привычным. Звоните 8-746-275-25-25. Застройщик ООО «СЗК Каскад Девелопмент». Цена 5 900 000 рублей, указана в однокомнатную квартиру площадью 35,2 квадратных метра на 5 этаже. Количество квартир ограничено. Приложение действительно при условии наличия квартир. Подробности на gk-lastochka.ru. Проектная декларация на сайте nash.dom.ru. Не оферта. 18+.
6: Мечтаешь попасть на премиум Муз-ТВ-2026? Лови крутой билет! Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и тапай в своем смартфоне. Натапал больше всех за день? Забирай крутые призы, мерч Муз-ТВ и музыкальные подписки. А самый активный по итогам недели отправится на премию Муз-ТВ 6 июня в Москву с перелетом и проживанием. Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Подробности о сроках и правилах проведения акции на сайте muz-tv.ru. Категория 18+.
7: Гранит памяти. Качество на совесть. Памятник из гранита. Все под ключ за 59 900. Звоните 249-99-89. Сайт granitpamyati.ru.
0: Радио Дача. Телефон рекламной службы
8: 212-9990.
0: Вы слушаете Радио Дача. Для слушателей старше 16 лет.

0: Дачные объявления.
1: Радио «Дача Самара» проводит творческий конкурс. Нарисуйте со своими детьми и внуками в возрасте от 7 до 12 лет картину на тему «Одна страна, тысяча красок» в честь Года единства народов России. До 10 мая выкладывайте фотографии работ в специальный альбом в группе ВКонтакте «Радио «Дача Самара». Финалисты получат замечательные подарки, а лучшие работы будут представлены на специальной выставке «Радио «Дача» в парке имени Гагарина». Подробности в группе ВКонтакте «Радио «Дача Самара». 16+.
2: Реклама. Попытки удержать фронт, немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя». 9 мая на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
3: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
4: В память о великом подвиге. Фильмы воинской славы.
5: Ура!
4: 9 мая. Весь день. На Пятом канале.
6: Я за Родину воюю! За Россию!
4: Для лиц старше 12 лет.
7: Дяди, тети, очень важно! Объявляем распродажу! Ставьте!

0: 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
1: Финансовая услуга предоставляется АО «ОТП Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
2: Друзья, 30 мая Самарская областная научная библиотека проводит фестиваль «Время читать. Игра в классики». Встречи с известными писателями, выступления лучших самарских музыкантов, театральный марафон, познавательные программы, а главное – книги. Весь день с утра до вечера. Проспект Ленина, 14А. Добро пожаловать. 0+.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 212-99-90.

0: Дачные объявления. Вы звоните.
1: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
2: Вы поздравляете.
3: Хочу заказать песню для моей любимой дочери Зарины.
0: Вы говорите теплые слова.
3: Бабушка, я тебя люблю.
0: Это ваш
2: удачный момент.
0: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».
4: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
5: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
0: Реклама. Каждая прогулка – опасная миссия. Клещи и блохи ждут на каждом шагу. Но ваша собака всегда под защитой. Таблетки Tix-Free – это вкусная и бережная защита от блох и клещей на 90 дней. С Tix-Free ваша собака в полной безопасности. Подробности на tixfree.rf.
6: Tix-Free. 90 дней без блох и клещей.
7: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
8: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
9: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц до конца лета при активации новой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения, подробнее об организации акций. Правила на сайте vbfizbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
10: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
11: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
12: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
13: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
11: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: С GreenLife на грядке все в порядке.
15: Получай больше вкусного и полезного урожая без химикатов. GreenLife. Реально натурально. Спрашивайте удобрения GreenLife в магазинах города.
16: Любовь здесь проходит проверку.
17: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
18: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. А Настя, Сергей Лазарев, Зиверт, Айсгергер, Люся Чеботина. Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
19: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
20: 26 сентября 2026 года.
21: Москва. Лайф-арена.
20: Большой фестиваль.
21: Удачные песни.
20: Михаил Шуфутинский.
21: Шаман.
20: Группа «Комбинация».
21: Сергей Лазарев.
20: Андрей Державин.
21: Группа «Винтаж».
20: Ольга Зарубина.
21: Григорий Лепс.
20: И многие другие звезды радиодача поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
21: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
22: Категория 12+.
0: Радиодача представляет.
23: Что там у нас с крышей?
24: Отъехала!
25: Удивительное приключение в новом захватывающем анимационном фильме для всей семьи. Несси, чудище из Лох-Несс. Маленькому храброму морскому змею предстоит отправиться на другой конец света, чтобы спасти родной остров. В кино с 7 мая. 6+.

0: Радиоканал 102.1. Для детей старше 16 лет. На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон 321-102-1.
2: Здравствуйте, дорогой радиодача. Хочу передать огромный привет дочери Наталье, зятю Вячеславу и свахе Елене. Пожелать им успехов, крепкого-крепкого здоровья и большого счастья. Поставьте на них, пожалуйста, ласковый май, белый рот. Спасибо, дорогой радиодача.

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать Мукосат и живите в движении.
3: Мукосат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукосат капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы Мукосат.
4: БАД не является лекарственным средством.
5: В Самаре 5 часов дня. Вы слушаете

0: Новости.
1: Власти ужесточили правила сдачи экзаменов на водительские права. В России набирает популярность сонный туризм. Это новости на радио «Дача», в студии Любовь Климова. Добрый вечер. Правительство утвердило поправки, меняющие порядок сдачи экзаменов на водительские права. Некоторые изменения вступают в силу с марта следующего года. Об этом сообщают РИА Новости. А теперь практическое испытание назначают не позднее 60 дней после сдачи теории. Раньше на это отводилось полгода. Если кандидат не успеет сдать практику за 6 месяцев, его назначат повторный теоретический экзамен. А сроки сдачи обоих этапов можно перенести, подав заявление в подразделение госавтоинспекции. Появились и новые основания для прекращения экзамена. Использование средств связи, фото, аудио и видеоаппаратуры, а также любых устройств хранения и передачи информации теперь ведет к остановке испытания. Более того, результаты уже пройденного экзамена могут быть аннулированы. Следующая попытка в обоих случаях будет доступна только через год. Российские туристы все чаще отправляются в поездки ради одной цели – полноценного сна. Как сообщает Ассоциация туроператоров России, новый тренд обусловлен хроническим стрессом, высоким темпом жизни и тревожным информационным фоном. В отличие от классического туризма, приверженцы сонного отдыха игнорируют активные экскурсии, предпочитая уединенные отели на природе или санатории с оздоровительными программами. Отрасль уже подстраивается под новый запрос. В городских отелях массово внедряют меню подушек и устанавливают шторы blackout. Эксперты прогнозируют, что спрос на антистресс-туры будет только расти. Сейчас в Самаре плюс 26. По данным Яндекс.Погоды, завтра ясно. Температура воздуха ночью плюс 13, днем плюс 26. Следующий выпуск новостей слушайте в 18 часов. Далее в эфире «Радио Дача» ваши любимые песни.
0: Слушайте «Радио Дача» для слушателей старше 16 лет. Прямо сейчас.

0: для детей старше 16 лет.
1: Погода.
2: Сейчас в Самаре плюс 26, ветер юго-западный, слабое, давление нормальное, по данным Яндекс.Погоды. Завтра ясно, ночью 13, днем 26 градусов. Радио «Дача» желает вам хорошо провести этот вечер.
0: Дачные объявления.
3: Радио «Дача Самара» проводит творческий конкурс. Нарисуйте со своими детьми и внуками в возрасте от 7 до 12 лет картину на тему «Одна страна, тысяча красок» в честь Года единства народов России. До 10 мая выкладывайте фотографии работ в специальный альбом в группе ВКонтакте «Радио «Дача Самара». Финалисты получат замечательные подарки, а лучшие работы будут представлены на специальной выставке «Радио «Дача» в парке имени Гагарина». Подробности в группе ВКонтакте «Радио «Дача Самара». 16+.
4: Реклама. Город меняется, становится выше, ярче, динамичнее. Здесь хочется развиваться и строить планы на будущее. Все, что нужно для комфортной и счастливой жизни. Квартиры в ЖК «Уют-парк» от 3 миллионов 400 тысяч рублей. Узнайте по телефону 331-3000. Застройщик АО «Закушлив проект Самара». Многоэтажные жилые дома А53.3. Жилой комплекс «Уют-парк». Подробности на сайте кушлив-проект.ру. Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Информационный ознакомительный характер не является публичной офертой.
5: Комплексная диагностика зубов, стоматология, Реавиз. Консультация, диагностика, составление плана лечения. Всего за 1990 рублей. Улыбка вашей мечты по доступным ценам. Подробности по телефону 321-0707. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Реклама медицинский университет Реавиз.
6: Агентство недвижимости Ивановой Дарьи – это надежность и репутация, проверенная временем. Все виды риэлторских и юридических услуг в недвижимости. Звоните 203-1111.
7: Компания «Обелиск». Весенние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
8: Отдых с семьей в курортном отеле «Самарский». Возможно, это то, о чем вы давно мечтали. Комфорт 4 звезды. Бассейн без хлора и летние бассейны с подогревом. Оздоровительные программы для взрослых и детей. Проведите летний отпуск с пользой и в удовольствии. Родной «Самарский». Курорт на Волжских берегах. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
9: Пришло время взглянуть на мир по-новому.
10: Весь май в салонах «Корт Оптика». Очки для зрения на заказ за 1690 рублей. Все включено. Оправы, линзы и изготовление. «Корт Оптика». Подробности акции у консультантов в салоне. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Супер акция в «Галамарт». С 1 по 31 мая скажи на кассе «Май» и получи скидку 20% на белые ценники. Подробности уточняйте у сотрудников магазинов в городе Самаре и городе Тольятти.
12: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте!

0: 63.ру.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 212-9990. Вы слушаете «Радио «Дача». Для слушателей старше 16 лет.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Если добавить в лужу соли, получится маленькое море.
0: Это радио «Дача».

0: Сельхозтовары все для дома. Цены скромные, выбор огромный.
1: Все для дачи и для дома есть в любое время года. Тачки, емкости и грабли, и поливка, и лопаты.
0: Качество отличное, экономия приличная. Компания Мегапластик. Для дома праздник. Товарная 4А.
2: Компания «Обелиск». Весенние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
3: Природа следует своим законам. Суровая зима позади, наступает весна. Время года, когда очень хорошо начинать что-то новое. Начните новую жизнь в жилых кварталах «Легенда». До конца мая от 99 тысяч рублей за квадратный метр за собственную квартиру. Широкоформатное остекление, высокие потолки, продуманные планировки, своя котельная. Дом сдан. Звоните и записывайтесь на экскурсии. 8-846-379-25-25. Создайте свою легенду. Жилые кварталы «Легенда». Новый уровень комфорта по доступной цене.
4: Акция с 28 апреля по 30 мая 2026 года. Не оферта. Число квартир, участвующих в акции ограничено. Подробности на сайте victorco.ru.
5: Только по 17 мая. Квас «Желтая бочка» 3,5 литра. 199 рублей 90 копеек. Цыпленок табака «Наша птичка» 178 рублей 90 копеек за килограмм. В гипермаркетах низких цен «Маяк».
6: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер «Пикашур Про» для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Дубрава Мебель РФ. Прямо на въезде в поселок Петра Дубрава. Не тратьте время на поиск мебели в Самаре. Дубрава Мебель РФ. Центр, в котором вы найдете любую мебель. Цены ниже, настроение выше. Дубрава Мебель РФ.
8: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте

0: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 212-99-90.

0: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
1: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
0: По будням в 6.30 и 8.30. По выходным в 8.30 по московскому времени. Слушайте астрологические советы на радио «Дача».
2: Спонсор ООО «CSC ЛТД». «Халин Стронг». Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте «Халин Стронг» для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов «Халина» и «Гинка Билоба» способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. «Халин Стронг» – двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
0: Реклама.
3: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
4: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
3: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Тэп-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class, Skillbox и другие крупные компании выбирают Тэп-банк для бизнеса. Тэп-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Тэп-банк.
6: Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
7: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
8: Общий срок проведения розыгрыша с 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
9: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли.
10: От Вернер?
9: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
10: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
9: Чижик. 100% гарантия качества. Чижик.
11: Подробности на сайте чижик.клаб.
12: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
13: Кисель Реавит. Для желудка суперхит.
14: Насыпаем, заливаем, размешаем, выпиваем. Натуральненько.
13: Кисель Реавит. Желудок поблагодарит.
15: На улице, в лесу или в квартире клещи, блохи и другие паразиты чувствуют себя как дома. Поэтому важно вовремя обезопасить себя и своего питомца. Препарат TixFly – надежное проверенное средство для профилактики пироплазмоза, дирофиляриоза, анаплазмоза и боррелиоза. TixFly отлично справится с лечением зудневой чесотки и паразитарных отитов у ваших питомцев. Одна вкусная таблетка TixFly защищает на целых 90 дней.
16: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
17: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц за конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее об организации акции и правилах на сайте www.dfsbank.ru. Реклама ООО «ВБ-банк».
18: Растения балуются. Всыпим по полной удобрений от Green Life. С Green Life даже самые капризные растения станут послушными. Спрашивайте удобрения Green Life в магазинах города. Green Life. Реально. Натурально.
19: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Ваня Дмитриенко, Дима Билан, Зиверт, Леонид Агутин, Анна Асти и специальный гость группы «Кино». Окажись там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение».
20: Категория 16+. Thank you.

0: Радиоканал 102.1. Для детей старше 16 лет. На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Спонсор рубрики АО «Суточно». Квартира.

0: круглосуточно ровно.
1: На радио «Дача»
2: «Удачный момент».
1: Телефон 321-102-1.
3: Радио «Дача». Хотел бы пожелать удачи и любви цветов нашей дочери Макаровой Екатерине и ее супругу Алексею Каменову. Будьте добры, поставьте, пожалуйста, песню «Кто тебя создал такой?». Мы вас любим, радио «Дача».

0: Спонсор рубрики АО «Суточно».
1: Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру».
2: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
3: Самаре 6 часов вечера. Вы слушаете «Радио Дача».

0: В правительстве Самарской области прошло оперативное совещание под председательством Вячеслава Федорищева. В центре внимания главы региона оказались обращения граждан, поступившие через мессенджер Макс. Одной из самых острых проблем стала ситуация с жилым домом по адресу Пионерская, 59. Самарцы сообщили о крупной трещине на фасаде здания, которая представляет реальную угрозу для прохожих. Особую тревогу вызывает тот факт, что в непосредственной близости от опасного участка пролегают маршруты школьников, воспитанников детских садов и многочисленных туристических групп. Здание является объектом культурного наследия. Вячеслав Федорищев сообщил, что методика восстановительных работ уже согласована. Глава региона поручил профильным ведомствам и городским властям оперативно решить вопрос, чтобы исключить риск обрушения и обеспечить безопасность жителей и гостей города. На оперативном совещании в правительстве Самарской области были представлены результаты комплексной проверки администрации Ставропольского района. Доклад о выявленных нарушениях представил вице-губернатор Антон Емельяненко. В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» район не достиг плановых показателей по вводу жилья на 2025 год. Отмечается, что руководство района было уведомлено о рисках еще год назад, однако мер по исправлению ситуации не приняло. Программа переселения граждан из аварийного фонда признана неэффективной из-за переноса сроков ключевых мероприятий. Также зафиксированы финансовые нарушения при расчетах с подрядчиками. По итогам совещания работа по ряду направлений признана неудовлетворительной. Глава региона подчеркнул необходимость персональной ответственности должностных лиц за неисполнение поручений. Сейчас в Самаре +25. По данным Яндекс.Погоды, завтра ясно. Температура воздуха ночью +13, днем +26. Следующий выпуск новостей слушайте в 19 часов. Далее в эфире «Радио Дача» ваши любимые песни.
1: Вы слушаете «Радио Дача» для слушателей старше 16 лет. Прямо сейчас –

0: для детей старше 16 лет. Погода.
1: Сейчас в Самаре плюс 24, ветер юго-западный, слабое давление нормальное. По данным Яндекс.Погоды, завтра ясно, ночью 13, днем 26 градусов. Радио «Дача» желает вам доброго вечера.
2: Меняется, становится выше, ярче, динамичнее. Здесь хочется развиваться и строить планы на будущее. Все, что нужно для комфортной и счастливой жизни. Квартиры в ЖК «Уют Парк» от 3 400 000 рублей. Узнайте по телефону 331-3000. Застройщик АО «Кошелев проект Самара». Многоэтажные жилые дома А55.3. Жилой комплекс «Уют Парк». Подробности на сайте кошелев-проект.ру. Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Информация носит ознакомительный характер и не является публичной офертой.
3: Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
4: Отдыхаем всей семьей. Микс, лабиринт и веселый Роджер.
3: И еще более 45 европейских аттракционов.
4: Веселье детям, отдых взрослым. Подробности в нашей группе ВКонтакте.
3: «Три медведя» в парке Гагарина. Самара. Ждем всех.
5: 0+. Для строительства новых объектов корпорация «Виктор Эко» ищет каменщиков, отделочников, фасадчиков, кровельщиков, монтажников, водителей, разнорабочих. 25 лет на рынке девелопмента. Официальное трудоустройство. Высокая заработная плата. Телефон в Самаре 846-379-2518.
6: Компания «Обелиск». Весенние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
7: Хватай подарки за покупки. Приходи за покупками в «Аврора Молл». Играй и участвуй в акции. Больше покупок – больше подарков. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
8: Срок акции 6 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности об организации акции, правила, количество призов, срок, вместе порядки получения на aurora.ru/18+.
9: Кабельное ТВ за 130 рублей в месяц. Бесплатная приостановка в дачный сезон. Теленет Самара. 200-09-09. Подробности на сайте telenettv.ru.
10: История одного подвига. Известные артисты расскажут о подвигах своих великих предков.
11: Это история нашей семьи.
10: На Пятом канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
12: Дяди, тети, очень важно. Объявляем распродажу. Ставьте.

0: Припадков.
1: Радио Дача. Телефон рекламной службы 212-9990. Вы слушаете Радио Дача. Для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Товарная 4А. База Мегапластик. Все хозяйственные товары в одном месте. Товарная 4А. База Мегапластик.
2: Долгожданный, любимый, наш Стас Михайлов.
3: Для тебя рассветы и туман.
2: 100% хиты и новые песни. В юбилейной программе «Все для тебя». 22 и 23 мая в филармонии. Билеты на сайте концертсамара.ру.
4: Мечтаете о доме, в который хочется возвращаться? Воплотите мечту в реальность с обоями «Виктория Стенова». Фирменный магазин обоев «Виктория Стенова». Цены от производителя от 900 рублей. Весеннее обновление. Спешите. Торговый центр «Гудок», минус первый этаж, рядом с гипермаркетом «Лента».
5: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, строительщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
6: Пришло время взглянуть на мир по-новому.
7: Весь май в салонах «Корт Оптика». Очки для зрения на заказ за 1690 рублей. Все включено. Оправы, линзы и изготовление. «Корт Оптика». Подробности акции у консультантов в салоне. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Жилой комплекс «Ласточка» в Самаре. Весенний старт к новой высоте. Скидка 300 тысяч рублей на видовые квартиры. Только в апреле и мае. Звоните 8 846 275 2525. Застройщик и специализированный застройщик «Эскат Девелопмент». Акция действует с 1 апреля по 31 мая 2026 года. Скидка в размере 300 тысяч рублей предоставляется застройщикам на квартиры, расположенные с 20 по 23 этаж, стоящегося объекта недвижимости. Не суммируется с другими акциями. Подробная информация об организации акции, условиях ее проведения, количестве и перечне квартир, участвующих в акции на сайте megalastic.ru. Проектная декларация на сайте nastoc.dom.rf. Не оферта, 18+.
9: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Dr.Надоненко.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Гранит памяти. Качество на совесть. Памятники участникам СВО на особых условиях. Сохраним память героя достойно и поможем в оформлении документов. Звоните 249-99-89.
11: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте

0: 163.ru.
1: Самарская область приглашает на службу по контракту. В том числе объявлен набор в новые войска беспилотных систем. С 1 февраля 2026 года единовременная выплата составит 2 миллиона 600 тысяч рублей. За год службы более 5 миллионов рублей. Подробности по телефону 8 800 2019 117 и на сайте контакт63.ру.
2: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 212-9990.

0: Дачные объявления.
1: Каждый день особенный, а Луна точно знает, чему стоит посвятить сутки.
0: Лунный календарь на Радио Дача.
1: Чем стоит заняться сегодня, а какие дела лучше отложить. Рассказываем, что принесет вам удачу в будние дни в 7.25, по выходным в 8.25.
0: Лунный календарь
1: на Радио Дача.
2: Спонсор ООО CSC ЛТД. Халин Стронг. Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте Халин Стронг для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов халина и гинка билоба способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. Халин Стронг. Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
0: Реклама.
3: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
4: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
5: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
3: В дороге,
4: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: После встречи с директором школы папа Жени заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
7: Кэшбэк до 3000 баллов ядра в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее об организации акции и правила на сайте www.vbfizbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
4: Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
8: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585 пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
9: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
10: А давай. Только шашлык еще возьмем.
9: А где самый вкусный?
10: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик. 100% гарантия качества.
11: Чижик!
12: Подробности на сайте чижик.клаб.
13: Посмотрите, какие прекрасные хвостики дефилируют по лесу. И ни на одном хвосте нет ни блох, ни клещей.
14: Это же Тиксфли, эффективный защитник от коварных паразитов. Вкусная таблетка от блох и клещей.
15: Подробности на tixfli.rf.
16: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
17: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
18: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
19: Скидки в аптеках столички.
20: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
21: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
22: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
23: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
24: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
25: Любовь
0: теперь здесь проходит проверку.
1: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
2: 16+.
5: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
11: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
5: Ольга Зарубина.

0: Кулинация. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачные песни.рф.

0: для детей старше 16 лет.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
3: Спонсор программы ИП Базарного Светлана Николаевна. Запомни сам, передай друзьям. За добротным матрасом в Славянский базар.
4: Товарищ, дача не за горами. Матрасы берем в Славянском базаре. Из ваты и пенополиуретана. В съемном чехле и размеры что надо. Славянский базар. Полезный товар. Свободы 77, Ильинская 25.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон 321-102-1.
5: Здравствуйте. Хочу передать привет моим близким родственникам, мужу и всем своим друзьям. Хотелось бы услышать песню Авраама Руссо. Спасибо, радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Мукасат для лечения ваших суставов и позвоночника, остеохондроза и остеоартроза.
1: Встать и не скрипеть, нагнуться и не хрустеть. Суставы просят свободы, спина – движение.
2: Мукасат мазь для лечения суставов и позвоночника, остеохондроза и остеоартроза.
1: Мукасат тормозит разрушение хряща и помогает ему восстановиться.
2: А еще увеличивает подвижность суставов. Мукасат мазь.
3: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
4: В Самаре 7 часов вечера. Вы слушаете «Радио Дача».
5: Новости. В Самарской области подвели итоги участия во всероссийском проекте «Наука в регионы», который помогает растить будущих инженеров и ученых. В этом учебном году к инициативе присоединились 8 школ из Самары, Тольятти и Жигулевска. Всего 148 педагогов и школьников. 35 учителей прошли вебинары и интенсивы МФТИ, а 17 из них получили удостоверение по физике, математике, химии и биологии. Для ребят организовали профориентационные встречи с ведущими вузами региона. Более 100 учащихся познакомились с технологическими трендами и программами «Приоритет-2030». Проект поддержало региональное правительство. Это вклад в подготовку кадров для реального сектора экономики. В пятницу, 7 мая, на Самарской телебашне включат праздничную иллюминацию, посвященную Дню радио и 130-летию изобретения. С наступлением темноты до полуночи на медиафасаде появится портрет Александра Попова, радиоприемники и поздравительные надписи. К акции присоединятся телебашни в Брянске, Новосибирске, Якутске, Сочи и Тамбове. Самарская башня традиционно становится одной из главных световых площадок региона. В нашем регионе работают 364 дома культуры и 778 библиотек. На форуме «Есть результат» подвели итоги развития культуры за 5 лет. Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, в рамках нацпроекта «Семья» и народной программы «Единой России» отремонтировали больше 3000 объектов культуры по всей стране. А почти 1500 домов культуры в малых городах и селах получат обновление в этом году. В Самарской области тоже активно идет модернизация. Кроме того, в новую народную программу войдет ремонт филармонии и открытие детских культурно-просветительских центров. А партийный проект «Культура малой родины» остается главным инструментом этой работы. На этом наш выпуск завершен. Далее в эфире «Радио Дача» ваши любимые песни.
4: Вы слушаете «Радио Дача» для слушателей старше 16 лет. Прямо сейчас

0: Дачные объявления.
1: Радио «Дача Самара» проводит творческий конкурс. Нарисуйте со своими детьми и внуками в возрасте от 7 до 12 лет картину на тему «Одна страна, тысяча красок» в честь Года единства народов России. До 10 мая выкладывайте фотографии работ в специальный альбом в группе ВКонтакте «Радио «Дача Самара». Финалисты получат замечательные подарки, а лучшие работы будут представлены на специальной выставке «Радио «Дача» в парке имени Гагарина». Подробности в группе ВКонтакте «Радио «Дача Самара». 16+.
2: Реклама.
3: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая крупа гречневая «Царь» 39 рублей 99 копеек за 500 граммов. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
4: Комплексная диагностика зубов, стоматологии «Реавиз». Консультация, диагностика, составление плана лечения. Всего за 1990 рублей. Улыбка вашей мечты по доступным ценам. Подробности по телефону 321-0707. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Реклама Медицинский университет «Реавиз».
5: Супер акция в «Галамарт». С 1 по 31 мая скажи на кассе «Май» и получи скидку 20% на белые ценник. Подробности уточняйте у сотрудников магазинов в городе Самаре и городе Тольятти.
6: Пришло время взглянуть на мир по-новому.
7: Весь май в салонах «Корт Оптика». Очки для зрения на заказ за 1690 рублей. Все включено. Оправы, линзы и изготовление. «Корт Оптика». Подробности акции у консультантов в салоне. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Вах, где нацвали! Вы слышали радостную новость? В Мушмуле живая музыка и выступления артистов каждый вечер.
9: Что, и в понедельник?
8: И в понедельник, и во вторник, и вообще каждый вечер. Устроим праздник в любой удобный день. Звони, бронируй стол на свой день рождения или свадьбу со скидкой 20%. Телефон 205-53-43. А живая музыка и танцы в Мушмуле совершенно бесплатны. И даже в четверг.
10: Диван Еврокнижка за 15 500 рублей от Дубрава Мебель РФ. Диваны в наличии и под заказ более 100 моделей. На выбор более 1000 видов обивки. Различные наполнения. Мягкие уголки для кухонь, офисов и клиентских зон. Дубрава Мебель РФ. Поселок Петра Дубрава, Садовая, 31.
11: Агентство недвижимости Иванова и Дари – это надежность и репутация, проверенная временем. Все виды риэлторских и юридических услуг в недвижимости. Звоните 203-11-11.
12: Дяди, тети, очень важно. Объявляем распродажу. Ставьте номер.

0: Яндекс.Дзен.Ру.
1: Друзья, 30 мая Самарская областная научная библиотека проводит фестиваль «Время читать. Игра в классики». Встречи с известными писателями, выступления лучших самарских музыкантов, театральный марафон, познавательные программы, а главное – книги. Весь день с утра до вечера. Проспект Ленина, 14А. Добро пожаловать! 0+.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 212-99-90.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Если поставить женщину перед выбором муж или шоколадка, то лучше не рисковать отношениями.
0: Это «Радио Дача».

0: Реклама. Между строк. С Эрнестом Старателевым.
1: Учитывая, что сегодня, 25 декабря, совершен антироссийский, антигосударственный акт, мы покидаем зал заседания Государственной Думы, поскольку здесь большинство антирусских элементов и большинство депутатов фракции КПРФ именно проголосовали. Сегодня вы совершили четвертый раздел российского государства. Украина войдет в НАТО, и натовские войска будут стоять под Курском и Смоленском. В этом виноваты вы. Поэтому пусть у вас отсохнут руки, 243 предателя России.
2: Чем возмущен Жириновский? В 1998 году Государственная Дума большинством голосов ратифицировала договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Украиной. В чем суть договора? Послушаем Жириновского.
1: Депутат Лукин скрыл от вас всех, что именно потому, что отсутствует договор между Россией и Украиной, никто Украину никуда не примет. Ни в НАТО, ни в Европейское сообщество, никуда. До тех пор, пока в Украине не будут урегулированы пограничные вопросы. Именно это самое главное. Это сердцевина того, что нельзя и не нужно ратифицировать. Этот договор создан антирусскими силами. Все согласовано с Госдепом США. Это они подготовили договор, не украинский, а русский народ. Они подготовили этот договор специально. Они сидят, чтобы скорее договор, скорее тут же будут стоять пограничные столбы.
2: Но от этого точного анализа Госдума отмахнулась. А Геннадий Зюганов, активно агитируя за ратификацию договора, заявил, что нам позарез нужны границы, как в Европе. Дескать, он с коллегами не раз ездил в Страсбург, и на границе между Германией и Францией у них ни разу не попросили паспорт. Очень хотелось Зюганову жить, как в Европе. Жириновский пытался урезонить главного коммуниста.
1: Геннадий Андреевич, то же самое вы здесь сейчас заявили о необходимости ратифицировать. О каком государстве вы говорите? Как-то сложилось государство. Вы в истории мне найдите, я историк, найдите мне хоть одну строчку, существовало государство Украина. Где и когда? Где? С 17 по 22. Демократическая Украина с Петлюра и с Махно. И потом мы всех вычистили из Киева. Потому что Киев — это начало России.
2: Но у коммунистов тогда было большинство, и Госдума ратифицировала договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Украиной. За проголосовала вся верхушка фракции КПРФ – Зюганов, Купцов, Лукьянов и еще 107 депутатов-коммунистов. Единственного, кто выступал против и жестко выступал, Владимира Жириновского, трусливо лишили слова на месяц.
0: Между строк. С Эрнестом Старателевым.
3: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
4: Дяди, тети, очень важно. Объявляем распродажу. Ставьте на...

0: Дачные объявления. Вы звоните.
1: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
2: Вы поздравляете.
3: Хочу заказать песню для моей любимой дочери Зарины.
0: Вы говорите теплые слова.
3: Бабушка, я тебя люблю.
0: Это ваш
2: удачный момент.
0: В конце каждого часа на радио Дача. Спонсор рубрики АО «Суточно».
4: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
5: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
6: 6+.
0: Реклама.
7: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
8: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
7: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Мам, а почему здесь так много красивых зданий? А сколько здесь мостов?
10: В Санкт-Петербурге на каждый детский вопрос найдется ответ. Это город фонтанов, музеев и театров, долгих интересных прогулок и удивительных приключений. Главное – успеть увидеть все.
9: И все-все ответы есть на портале visitpeterburg.ru.
10: Санкт-Петербург – лучшее место для отдыха всей семьей. 0+.
11: Недвижимость подбирается, маркетплейс строится, путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с ТЭП-бизнесом. Циан, МВидео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают ТЭП-банк для бизнеса. ТЭП-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО ТЭП-банк.
12: Кисель реавит, для желудка суперхит.
13: Насыпаем, заливаем, размешаем, выпиваем. Натуральненько.
12: Кисель Леавит желудок поблагодарит.
14: Ва-банга! Громкий розыгрыш Ва-банга на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
15: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
16: Смотри, нас атакуют граф Дракула и его невесты.
17: Но не присосались. И помог не чеснок. Они испугались. Таблетки Тиксфли. Вкусный и эффективный. Тиксфли. Ваша собака в безопасности.
18: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
15: Подробности на tixfli.rf.
19: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
15: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц до конца лета при активации новой карты ВБ-банка до 30.06.2026 года. Имеются ограничения, подробнее об организации акций. Правила на сайте www.vbfizbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
2: Скидки в аптеках столички.
14: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
8: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
9: Муз-ТВ представляет.
12: Дача зовет.
7: Муз-ТВ.

0: есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
2: Радио «Дача» представляет.
3: Как пищуте, чувак, дашь!
4: Маленький храбрый морской змей зовет в красочное киноприключение. Всего-то нужно совершить подвиг и спасти родной остров от надвигающейся угрозы. Смотри захватывающий мультфильм «Несси. Чудище из Лохнесс» в кино с 7 мая. 6+.
5: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: Радиоканал 102.1. Для детей старше 16 лет. На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон 321-102-1.
2: Здравствуйте, дорогое радио «Дача». Меня зовут Кузнецова Элла. Я передаю привет своим друзьям Елене и Владимиру и хочу заказать для всех песню Ефрема Амирамова «Молодая». Дорогие мои друзья, я вас очень люблю. Вы самые лучшие. Будьте здоровы, будьте любимы, будьте счастливы. А вам, радио «Дача», большое спасибо.
3: Я не

0: слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.
1: Часов вечера. И вместе с вами Катя Лель на «Радио Дача».
0: Прямо сейчас

вами на даче Диана Гурцкая. Теперь облака между нами, с тобой не поговорить. Ты знаешь, как больно, мама, одной по земле ходить.

0: Дачные объявления.
1: Радио «Дача Самара» проводит творческий конкурс. Нарисуйте со своими детьми и внуками в возрасте от 7 до 12 лет картину на тему «Одна страна, тысяча красок» в честь Года единства народов России. До 10 мая выкладывайте фотографии работ в специальный альбом в группе ВКонтакте «Радио «Дача Самара». Финалисты получат замечательные подарки, а лучшие работы будут представлены на специальной выставке «Радио «Дача» в парке имени Гагарина». Подробности в группе ВКонтакте «Радио «Дача Самара». 16+.
2: Реклама.
3: Мечтаете о доме, в который хочется возвращаться? Воплотите мечту в реальность с обоями «Виктория Стенова». Фирменный магазин обоев «Виктория Стенова». Цены от производителя от 900 рублей. Весеннее обновление. Спешите. Торговый центр «Гудок», минус первый этаж. Рядом с гипермаркетом «Лента».
4: Кабельное ТВ плюс интернет за 370 рублей в месяц. Бесплатная приостановка в дачный сезон. Теленет Самара. 200-09-09. Подробности на сайте telenettv.ru.
5: Огонь!
6: В память о великом подвиге. Фильмы воинской славы.
7: Ура!
6: 9 мая. Весь день. На Пятом канале.
8: Я за Родину воюю! За Россию!
6: Для лиц старше 12 лет.
9: Дяди, тети, очень важно! Объявляем распродажу! Ставьте!

0: 30.30.
1: Друзья, 30 мая Самарская областная научная библиотека проводит фестиваль «Время читать. Игра в классики». Встречи с известными писателями, выступления лучших самарских музыкантов, театральный марафон, познавательные программы, а главное – книги. Весь день с утра до вечера. Проспект Ленина, 14А. Добро пожаловать. 0+.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 212-99-90.

0: Сельхозтовары, все для дома. Цены скромные, выбор огромный.
1: Все для дачи и для дома есть в любое время года. Тачки, емкости и грабли, и поливка, и лопаты.
0: Качество отличное, экономия приличная. Компания «Мегапластик». Для дома праздник. Товарная 4А.
2: Мечтаешь попасть на премию Муз-ТВ 2026? Лови крутой билет! Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и тапай в своем смартфоне. Натапал больше всех за день? Забирай крутые призы, мерч Муз-ТВ и музыкальные подписки. А самый активный по итогам недели отправится на премию Муз-ТВ 6 июня в Москву с перелетом и проживанием. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Подробности о сроках и правилах проведения акции на сайте muz-tv.ru. Категория 18+.
3: Гранит памяти. Качество на совесть. Памятник из гранита. Все под ключ за 59 900. Звоните 249 99 89. Сайт гранитпамяти.ру.
4: Дяди, тети, очень важно. Объявляем распродажу. Ставьте

0: Дачные объявления. Вы звоните.
1: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
2: Вы поздравляете.
3: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
0: Вы говорите теплые слова.
3: Бабушка, я тебя люблю.
0: Это ваш
2: удачный момент.
0: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно». Квартира.

0: круглосуточно ром.
1: Реклама. Ва-банга! Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Общий срок проведения розыгрыша с 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
1: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Сергей Лазарев, Лолита, Люся Чеботина, Владимир Пресняков, Полина Гагарина. Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение».
2: Категория 16+.
3: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягод в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее об организации акций и правилах на сайте vb-банк.ру. Реклама ООО «ВБ-банк».
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачноепесни.рф.

0: Вы слушаете 102.1. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ТУ-63-008-48. Для детей старше 16 лет.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон 321-102.1.
3: Здравствуйте, радио «Удача». Меня зовут Регина. Хотим поздравить нашу коллегу по работе Белкину Татьяну с днем рождения. И хотим пожелать здоровья, счастья, семейного благополучия и всего самого прекрасного. От коллектива спасибо, радио «Удача».

горяча перестала быть кислой. Из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен из развалин чихающих пыли.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: Дачные объявления.
1: Радио «Дача Самара» проводит творческий конкурс. Нарисуйте со своими детьми и внуками в возрасте от 7 до 12 лет картину на тему «Одна страна, тысяча красок» в честь Года единства народов России. До 10 мая выкладывайте фотографии работ в специальный альбом в группе ВКонтакте «Радио «Дача Самара». Финалисты получат замечательные подарки, а лучшие работы будут представлены на специальной выставке «Радио «Дача» в парке имени Гагарина». Подробности в группе ВКонтакте «Радио «Дача Самара». 16+.
2: Реклама.
3: Как приходим на батуты?

0: отсидеться ни минуты. Детям классно, безопасно, а родителям прекрасно. Комплекс батутов со знаменитым воздушным желе в аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
1: Мечтаешь попасть на премию Муз-ТВ-2026? Лови крутой билет! Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и тапай в своем смартфоне. Натапал больше всех за день? Забирай крутые призы, мерч Муз-ТВ и музыкальные подписки. А самый активный по итогам недели отправится на премию Муз-ТВ 6 июня в Москву с перелетом и проживанием. Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Подробности о сроках и правилах проведения акции на сайте muzdefis.tv.ru. Категория 18+.
2: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте лайк.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Муж – хозяин в доме, пока не пришла жена.
0: Это «Радио Дача».

0: Реклама.
1: Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Менсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Менсе! Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе – жизнь без паузы. Менсе! Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
0: Радиодача представляет.
2: Что там у нас с крышей?
3: Отъехала!
4: Удивительное приключение в новом захватывающем анимационном фильме для всей семьи. Несси, чудище из Лохнесс. Маленькому храброму морскому змею предстоит отправиться на другой конец света, чтобы спасти родной остров. В кино с 7 мая. 6+.

0: Вы слушаете 102.1. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ТУ-63-008-48. Для детей старше 16 лет.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон 321-102.1.
3: Здравствуйте, Радио Дача. Меня зовут Андрей. Я бы хотел передать для Оксаны песню «На белом покрывале января» в исполнении группы «Сладкий сон». Пожелать всех благ. Спасибо вам, Радио Дача.

0: слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: 10 часов вечера. С вами на даче

0: Реклама.
1: Комплексная диагностика зубов стоматологии Реавиз. Консультация, диагностика, составление плана лечения. Всего за 1990 рублей. Улыбка вашей мечты по доступным ценам. Подробности по телефону 321-0707. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Реклама Медицинский университет Реавиз.
0: Кабельное ТВ за 130 рублей в месяц. Бесплатная приостановка в дачный сезон. Теленет Самара. 200-09-09. Подробности на сайте telenettv.ru.
2: Вах, где нацвали! Вы слышали радостную новость? В Мушмуле живая музыка и выступления артистов каждый вечер.
3: Что, и в понедельник?
2: И в понедельник, и во вторник, и вообще каждый вечер. Устроим праздник в любой удобный день. Звони, бронируй стол на свой день рождения или свадьбу со скидкой 20%. Телефон 205-53-43. А живая музыка и танцы в Мушмуле совершенно бесплатны.
3: И даже в четверг.
4: Гранит памяти. Качество на совесть. Памятники участникам СВО на особых условиях. Сохраним память героя достойно и поможем в оформлении документов. Звоните 249-99-89.
5: Агентство недвижимости Ивановой Дарьи – это надежность и репутация, проверенная временем. Все виды риэлторских и юридических услуг в недвижимости. Звоните 203-1111.
6: Дяди, тети, очень важно! Объявляем распродажу! Ставьте

0: Реклама.
1: Товарная 4А. База Мегапластик. Все хозяйственные товары в одном месте. Товарная 4А. База Мегапластик.
2: Компания «Обелиск». Весенние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
3: Кабельное ТВ плюс интернет за 370 рублей в месяц. Бесплатная приостановка в дачный сезон. Теленет «Самара». 200-09-09. Подробности на сайте telenettv.ru. Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Мечтаешь попасть на премию Муз-ТВ-2026? Лови крутой билет! Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и тапай в своем смартфоне. Натапал больше всех за день? Забирай крутые призы, мерч Муз-ТВ и музыкальные подписки. А самый активный по итогам недели отправится на премию Муз-ТВ 6 июня в Москву с перелетом и проживанием. Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Подробности о сроках и правилах проведения акции на сайте muzdvistv.ru. Категория 18+.
5: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте

0: паранойя.
1: Реклама.
2: Муз-ТВ представляет.
3: Дача зовет, Муз-ТВ поет. Включай сочные и спелые хиты от Радио Дача, чтобы мангал горел ярче, а гамак качался веселее.
2: Дачный плейлист Радио Дача на Муз-ТВ.
3: Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву?
2: Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+.
4: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
5: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
6: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
5: Михаил Шуфутинский.
7: Марджанча, Марджанча, где же ты, где?
6: Юлиана Караулова.
5: Отпетые мошенники.
8: Люби меня, люби. Жарким огнем.
5: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
6: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: Вы слушаете 102.1. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ТУ-63-008-48. Для детей старше 16 лет. На радио «Дача»
1: «Удачный момент».
0: Телефон 321-102.1.
2: Дорогая радиодача, прошу вас исполнить песню «Берега» Александра Малинина. Всего вам доброго. Борис.

0: Реклама. Квартиры комфорт-класса от 5 900 000 рублей в жилом комплексе «Ласточка» в Самаре. Высокий уровень комфорта, 3 уровня паркинга, закрытый двор и парк в 5 минутах от дома. Взмывайте над привычным. Звоните 8-846-275-2525. Застройщик ОСЗ «Каскад Девелопмент». Цена 5 900 000 рублей. Указана в однокомнатную квартиру площадью 35,2 квадратных метра на 5 этаже. Количество квартир ограничено. Приложение действительно при условии наличия квартир. Подробности на gk-ласточка.ру. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. 18+.
1: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Природа следует своим законам. Суровая зима позади, наступает весна. Время года, когда очень хорошо начинать что-то новое. Начните новую жизнь в жилых кварталах «Легенда». До конца мая от 99 тысяч рублей за квадратный метр за собственную квартиру. Широкоформатное остекление, высокие потолки, продуманные планировки, своя котельная. Дом сдан. Звоните и записывайтесь на экскурсии. 8-846-379-25-25. Создайте свою легенду. Жилые кварталы «Легенда». Новый уровень комфорта по доступной цене.
3: Акция с 28 апреля по 30 мая 2026 года. Не оферта. Число квартир, участвующих в акции ограничено. Подробности на сайте victorco.ru.
4: Дяди, тети, очень важно. Объявляем распродажу. Ставь

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: У предусмотрительных людей есть не только пакет с пакетами, но еще и подарочный пакет с подарочными пакетами.
0: Это радио «Дача».

0: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
1: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
0: По

0: Радиоканал 102.1. Для детей старше 16 лет. На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон 321-102-1.
2: Здравствуйте, дорогая радио «Дача». Передайте, пожалуйста, для меня песню «Сиреневый туман». Николай Ильич, огромное спасибо вам. Сиреневый.

0: слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.
1: На «Радио Дача» полночь. Романтично встретим новый день вместе с Сергеем Жуковым.

ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой, я больше не буду бегать за тобой. Ты похожая на сон.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

0: Реклама.
1: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.

0: Радиоканал 102.1. Для детей старше 16 лет. На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон 321-102-1.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Хочу передать привет своему мужу, любимому, дорогому, единственному Владимиру. Хочу передать песню Кайметова «Position No. 1». А вам, радио «Дача», большое спасибо.

0: слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.
1: Дачное время, час ночи. И вместе с вами Катя Лель.

Люси, маленький мой, я горю, я вся во вкусе. Рядом с тобой я как бабочка порхаю над всем, и все без проблем, я ношу тебя.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Если вам одиноко, посмотрите на ночь фильм ужасов, и вам начнет казаться, что дома кто-то есть.
0: Это радио «Дача».

0: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
2: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.

сразу дураки. Наш Борька бабник, наш Борька бабник. Пусть говорят об этом все его друзья. Наш Борька бабник, наш Борька бабник.

0: Вы слушаете 102.1. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ТУ-63-008-48. Для детей старше 16 лет.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон 321-102.1.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Зовут меня Иван. Я хочу передать привет своему другу Федору, всем тем, кто меня знает. Вам привет, радио «Дача». Если можно, для нас поставить Владимиру Шумочкину песню. Всем хочу пожелать здоровья,

0: слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет. Реклама. Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша с 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
0: Скидки в аптеках столички.
2: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
0: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союз Мультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
3: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО «ВБ-банк».
0: Радиоканал 102.1. Для детей старше 16 лет.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон 321-102-1.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Олег. Всем хочу пожелать счастья, любви, добра и всего

Всем привет, с вами Дмитрий Колдун. Представляю вам свою новую песню «Музыка моя». Уверен, она станет отличным дополнением вашего хорошего настроения. Слушайте новинку на радио «Дача».

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Сначала ты работаешь на репутацию, а потом тебя уже с такой репутацией никуда не берут.
0: Это «Радио Дача».

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. После встречи с директором школы папа Женя заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
3: Скидки в аптеках столички.
4: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
5: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
6: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
7: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
8: Радиоканал 102.1.
0: Для детей старше 16 лет.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон 321-102-1.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Передаем привет всем нашим друзьям. Желаю всем хорошего настроения. И поставьте для нас песню группы «Руки вверх». «Ты назови его, как меня». А вам, радио «Дача», большое спасибо.